передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Хочешь, я покажу тебе особую облачную магию?
1: У вас начались проблемы с памятью?
2: Любите Египет?
1: Вы забываете и быстро устаете?
3: Тебе нравится смотреть видеоклипы любимых артистов?
4: Надоело слушать чужую
5: рекламу? Стресс и депрессия стали частью вашей жизни?
6: Надоели скучные вечеринки?
7: Красота требует жертв?
8: Хочется чего-то нового?
9: Потанцевать с огромным клоуном?
10: Забрать сына с тренировки в дождь?
11: Не можете противостоять желанию снова и снова смотреть?
12: У тебя новая машина?
13: Любите читать хорошие книги? Собираете личные библиотеку?
14: Вы задумывались о том, как будете получать пенсию?
15: Нужен билет на самолет или билет на
16: поезд? В вашей жизни проблемы?
17: Мечтаешь сниматься в кино и блистать на обложках модных журналов?
18: Надоело скачивать и хранить мегабайты информации?
19: Мечтаете об идеальной свадьбе?
20: Вы владелец, и у вас заканчивается гарантия?
21: Гололед в городе? Ливень по пути на работу?
22: Звонить на любые номера по одной цене?
23: Вы сидите дома и ждете важное письмо?
24: Мечтаете о райских Мальдивах?
25: Соскучился по снегу?
26: Вы в поиске надежной защиты от вторжений в вашу информационную
27: сеть? Изжога вас достает, а по ночам даже спать не дает?
28: Вы готовы заплатить за то, чтобы избавиться от головной боли?
29: Вооружен вешалкой?
30: Интересует с пробегом?
31: Ваша корпорация распределена на огромной территории?
32: Как отправить десяток писем, не вылезая из бассейна?
33: Где бы взять денег?
34: Бездорожье в лесу?
35: Любишь подарки?
36: Болит голова?
37: Нужен предлог для Five O'Clock?
38: Мечтаете жить в Москве и дышать чистым воздухом?
39: Вам надоело ждать и копить?
40: Никак не получается переслать слона по
41: почте? Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего
42: дня? Ищите участок без подряда?
43: Ждали с двумя сим-картами?
44: Беспокоитесь о безопасности писем?
45: Надоело тратить много времени на ежедневные?
46: Любишь счет в свою пользу?
47: Чувствуете ухудшение зрения в конце рабочего дня?
48: Надоел спам?
49: Где мой десерт?
50: Пользоваться посекундной тарификацией с первой
51: Выбираете
50: секунды?
51: Выбираете квартиру?
52: Мечтаете о надежном месте?
53: Вы думали, такого не бывает?
54: Любите шопинг?
55: На машину есть всего 500
56: тысяч. Но нет времени ходить по магазинам.
57: Знаешь все о компьютерных
58: угрозах. Ваш ребенок настоящий непоседа?
59: У вас еще нет кредитной карты банка.
60: Считаешь себя охотником?
61: Еще не все купили к школе.
62: Что лучше, один или два?
63: Как жить дальше и что случится в этом сезоне?
64: Реклама задает слишком много вопросов? Радио Чипльдук. Без вопросов.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

0: Долгие ноты о главном.
1: В программе «Долгие ноты о главном» рейтинг-лист 100 самых длинных вокальных звуков, извлеченных когда-либо посредством голосовых связок мировыми вокалистами всевозможных музыкальных жанров. Итак, сегодня в нашей подборке. Для разминки несколько мелодично удлиненных нот из второго эшелона нашего чарта.
2: Венец варенья, дивная Диана.
1: На 94-м месте Николай Караченцев в фильме «Собака на сене». 1977 год. Легкая вокальная затяжка длиною 3,1 секунды. Федор Иванович Шаляпин, шагающий вдоль по Питерской в 1929 году. 72-е место рейтинг-листа длинных нот. Басовитая «до» длиною 4,9 секунды. Федора Ивановича преследует, буквально наступая ему на голосовые связки, Робертино Лоретти с песней «О соле мио», 1962 год. 33-е место хит-парада, 6,9 секунды. Неожиданно на 23-е место нашего рейтинг-листа вырывается эстонская авангардная группа Full Moon, 7,6 секунды. И, наконец, на 16-м месте лидер сегодняшней подборки, солист группы Agent Steel Джон Сайрис со своим душераздирающим глиссандо длиною 9,3 секунды. Это был рейтинг самых длинных нот, составленный радио «Чипльдук» с неограниченной безответственностью. Замеры хронометража треков производились с помощью самых точных и современных солнечных и песочных часов, хранящихся в палате мер и весов в Найроби. Долгие ноты о главном на радио «Чипльдук». До новых встреч!

радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.

0: По вашим многочисленным просьбам, мы регулярно в эфире радио «Чипульдук» повторяем новости прошлых лет.
1: Говорит радио «Чипульдук». Внимание! В связи с перманентным мировым экономическим кризисом, всеобщей экономией ресурсов и сокращением штатов, радио «Чипульдук» периодически работает в автоматизированном режиме. В настоящий момент в студии никого нет, рабочий персонал абсолютно отсутствует, музыкальный плейлист воспроизводит компьютер, а новости читают специальные аудиороботы. Так, ближайший выпуск новостей вам представят наши любимые ньюз-роботы Маша и Иван. Сегодня они работают с легким каталонским акцентом. Заранее благодарим за понимание. Спасибо.
2: Робот-ньюз
3: на радио Чипльдук.
4: Робот-ньюз.
5: Здравствуйте. В эфире новости на радио Чипльдук. У микрофона в студии я, Маша Парамонова.
6: И я, Иван Кукушкин.
5: Президент США Барак Обама поздравил Россию с будущим вступлением в ЕТО, пообещал поработать с Конгрессом, что ведущий отмен поправки Джексона Веника.
6: Космические спутники начали следить за буграми, брусийские заповедника. Спутниковые снимки помогают изучать влияние деятельности речного бупра на экосистеме, услову украния миг, природной территории. В результате классификации снимков была проведена оценка запасов доступной для бупра, древесной растительности, а также определение места, пригодные для заселения попрум. Продолжаем новости. У микрофона Маша Парамонова.
5: За гран паспорта сопечат кан и пальсев поя виача просил узев бетизи аксид венат.

0: зафиксирована рекордная висота морских волн.
1: На сегодня это все новости. С вами в студии была я, Маша Парамонова. И со мной, Иван Кукушкин. Увидимся. До новых встреч. До скорого.
2: Robot News.
3: Robot News.
4: Robot News.
5: Robot News. На радио Чипл Дук.
2: Robot News.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: touch and go to number one.
1: Тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

0: Чипальдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Московский метрополитен. 21 час 4 минуты. Переход на станцию Театральная. Струнный квартет театра «Ла Скала» собирает мелочь, не хватающую для завершения реконструкции здания Государственного Большого Театра.

Rouge.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну, а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Владимир Зайцев всегда готов. Уехав из солнечного Таллина в снежную Финляндию, работать к лодкам поближе, будет очень рад услышать Чип и Льдук. Он лодочник какой-то, наверное, к лодкам поближе. Алло? Да, к лодкам поближе. Паромщик.
4: Паромщик?
3: Бедный паромщик.
5: Да, алло.
3: Владимир?
5: Да.
3: Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
3: Мы рады, что вы в Финляндии.
5: О, как. Это приятно. Это чебульдуки?
4: Они. Вы... На ветреной какой-то находитесь площадке. Вы можете куда-то юркнуть?
5: Ну, могу попробовать. Я вообще на судне, в ангаре.
4: Вау, на судне. А вы в море, да? В море шуруете?
5: Нет, уже на зиму поставили, поэтому где-то в ангаре шумит.
3: В ангаре какой-то сварка или резка, да?
5: Ну, ваша вентиляция, честно говоря. Пока ничего не режем вроде прямо сейчас.
4: Вентиляция так работает?
5: Да.
4: Клево.
3: Но все равно интересно. А вот чем-нибудь по борту судна какого-нибудь стукнуть так, чтобы вот мы гул услышали, вот масштаб и водоизмещение оценили? Какой-нибудь характерный звук такой вот.
5: Характерный звук, сейчас что-нибудь придумаем.
3: Такой корабельное что-нибудь. О,
4: хорошо.
5: Это издает плотик. Спасательный об него. Вот, а сейчас можно постучать по такому мощному судну.
3: Так.
5: Ну, готовы?
4: Да.
5: Не слабо.
4: Ага. Ну, знаете, резонаторы готовились к чему-то большему.
3: Но материал какой? Это не дерево? Это не металл?
5: Вот.
4: Ага. Вот это ничего. А можете сыграть?
3: Шпан-бот,
4: а давайте сыграем по каждому. Пам-пам-пам. По трем проведем. Посмотрим, может, какая-то мелодия получится.
5: Сейчас попросят тогда ключи какие-то достану, чтобы было не пальцами. Пальцами оно как-то
3: не подручно. Не, берегите пальцы.
5: Сейчас. Ну вот как-то так.
3: Да.
5: Сложно. Угу. Извлекается. Найти бы рынду какую-нибудь. Вот в нее бы можно было...
4: Рынду? А рынду давайте найдем. Только вы, может, всем миром, как она выглядит?
5: Рында? Ну, это такой колокол, знаете, на судне.
3: Да. Потому что многие думают, рында — это как грымза или что-то такое ругательное.
5: Нет, для моряков рында — это не ругательное, конечно. Хотя рынду обычно, могут звонить, когда дела плохи. И в тумане.
3: А-а-а.
5: Так, где у нас ближайшие? Просто тут судов очень много, я в них бегаю тут.
3: Видишь, загонял человека.
4: Слушайте, а вы как бегаете? Какой у вас? Вы быстро бегаете?
5: Ну, я так быстрым шагом, да, хожу.
4: А можно пробежать вокруг судна? Вот сколько это займет по времени? Ну, а это, один раз.
5: Один раз? Ну, да. Хорошо, сейчас выберем. Вот возьмем судно, сколько оно, метров? 20, наверное.
4: Давайте.
3: И бежать, и отсчитывать шаги, или что-то говорить нам.
4: Да.
5: Хорошо.
3: Поехали.
5: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот мы уже сзади от него.
3: У кормы.
5: И теперь еще 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
4: Отлично, значит, 25. А теперь давайте все-таки докажем себе, что мы можем вместе. Мы вас подбадриваем, орем, кричим, а вы за 23 пробежите.
5: Хорошо.
4: Давайте.
3: Пошел, давай, не подкачай, давай, Юра.
4: Юра, пошел.
3: То есть это Володя. Володя.
4: Так, где Юра?
3: Юра, это
4: что-то. Подожди, он уже прибежал, по-моему, подожди. Сколько?
5: Вот какая штука.
4: Сколько? 23? 21.
3: Есть
4: вот что
3: рекорд.
4: Значит поддержка.
3: Для закрытых помещений, говорил, для ангаров новый
4: для
3: рекорд.
4: Для оббегать вот это судно.
3: Да,
4: так
3: да,
4: как
3: да.
4: Называется судно-то?
5: Судно сейчас скажу.
4: Иван Франко, нет? Что там?
5: Нет, это не Иван Франко. Это Фантом 50.
3: Фантом 50. В 21 шаг, 21 шаг обхват. Обхват судна, назовем это так.
4: Окей,
3: да?
4: Хорошо. Ну, было приятно, Владимир. Ничего, если мы вас так немножко раскурочили там. Вдруг...
3: Ничего, если мы вас Юрием иногда будем называть.
4: Если завтра крепатура будет, ничего, вы нас не корите сильно.
5: Все в порядке. Я на самом деле спускаться собирался. Я палубу снимаю, старую палубу кусок.
3: Снимает палубу.
5: Надо смотреть, где течь.
3: А,
5: да.
3: Ну что же, отлично, оставайтесь с нами. И 7 футов под килем.
4: Да, сколько там надо, столько и под килем.
3: Сколько надо вам, да,
4: футов. Все, счастливо вам, большое спасибо. Спасибо. Пока.
5: Пока. Удачи.
3: Удачно так мы.
4: Отлично.
3: Да, побегали.
4: Попрыгали, все. Такая. Позитивно. Переходим к водным процедурам.

0: живете, чипльдуки?
1: Да, Дым-Тим, помаленьку.

Thank you.

вестерне вы можете поцеловать свою лошадь. Но не свою девушку. Гарри Купер.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступная людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». 28 июня член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, министр иностранных дел СССР, товарищ Андрей Андреевич Громыко, принял дуаена... Чего? Принял дуаена дипломатического корпуса в Москве, принял посла Народной Республики Болгарии в СССР Димитра Жулева, который от имени аккредитованных в Советском Союзе послов передал поздравления генеральному секретарю ЦК КПСС Константину Усиновичу Черненко в связи с избранием его на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР, сообщает ТАСС. Штабы, войска и силы флота вооруженных сил СССР, развернутые на территории ГДР, ПНР, ЧССР и в южной части Балтийского моря, завершили подготовку к учению. В район проведения учения прибыл 28 июня министр обороны СССР, маршал Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов. Продолжаем несвежие новости на радио Чапельдук. Спутники в полете. Сообщает ТАСС, 28 июня 1984 года в Советском Союзе произведен запуск очередного искусственного спутника Земли «Космос-1578». Спутник выведен на орбиту с параметрами «Начальный период обращения 105 минут», максимальное расстояние от поверхности Земли в апогее 1673 километра, минимальное расстояние в перигее 296 километров, наклонение орбиты 50,7 градуса. Это были не очень свежие новости на радио Чапельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.
3: Перечитывать или достаточно?
4: Да мне вообще...
3: Ну его нафиг.
2: А сейчас в эфире прозвучат мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.

0: радио Чипальдук. Ужасно! Смешное!
1: One, two, and go up.

В эфире специальный выпуск программы для малых народностей больших диаспор. Что мы знаем о туньпынах? И кто, собственно, такие туньпыны? СМСки с такими вопросами все чаще и чаще приходят на нашу электронную почту. Чтобы найти ответы, мы попросили наших специальных корреспондентов и просто дружественных нам юзеров поискать по белу свету. Шли годы. И вот из центральной части юго-восточного анклава Тиу-Тиу, что рядом с полинезийским Камбалом, нам прислали уникальную запись. Последний туньпын Кахурло Бэйхэнгыч поет ритуальную песню охотников на прыгающих прыгунов. Заранее приносим извинения за качество записи, которая была сделана с помощью мобильного компаса. О синие прыгающие прыгуны, вы заслоняете желтое солнце, но стрела туньпына найдет вас, и вы упадете к корням баутатов, а туньпыны съедят вас и возрадуются хорошему дню. Перевод Станислава Усова. На радио Чапальдук звучала ритуальная песня туньпынских охотников на прыгающих прыгунов, а рассказ об этом удивительном народе, которого, к сожалению, сегодня уже нет, ровно через неделю.

0: Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.
1: Oh, no!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, а сейчас Дубай нам ответит. Ну? Мария или Валентин?
3: المشترك الذي تحاولون الاتصال به لا يجيب على مكالمتكم. الرجاء المحاولة من جديد لاحقا.
4: The customer you are calling is...
2: Это была минутка телефонных операторов.

0: В человеке все должно быть прекрасно.
1: Но не до такой же степени.
2: Радио Чипыльдук. Великая идеалистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

Плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно, давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно...

0: Зайка моя, я твой зайчик. Ручка моя, я твой пальчик. Рыбка моя, я твой глазик. Банька моя, я твой тазик. Солнце мое, я твой лучик. Дверца моя, я твой ключик. Ты стебелек, я твой пестик. Мы навсегда с тобой вместе, зайка моя. Моя.
1: Зайка.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Долгие ноты о главном.
1: В третьем выпуске программы «Долгие ноты о главном» рейтинг-лист 100 самых долгих и протяжных вокальных нот, произведенных когда-либо с помощью голосовых связок достойными представителями всей палитры музыкальных жанров. Вначале краткий дайджест лидеров нашего прошлого чарта длинных нот. 79 место. Муслим Магомаев. 4,3 секунды. Тоже 79 место. Мексиканец Хосе Лито. И те же 4,3 секунды. Пятидесятое место. Божественный звук из оперы Пуччини «Тоска». Солист Ферруччо Тальявини. 5,8 секунды. Условное 26 место вне конкурса занимает электронно обработанный вокал из частушечного ремикса на песню «Depeche Mode». 7,3 секунды. И, наконец, занявший 9 место лидер прошлого рейтинг-листа Том Маликот из американской пауэр-прогрессивной группы Lethal. 14,16 секунды.

Поскорее зарядите свежие батарейки в ваши электронные таймеры и хорошенько смажьте лучшим оливковым маслом ваши дедушкины пыльные хронометры. Мы стартуем! Итак, сегодня к победной финишной ленточке рвутся, чтобы музыкально выдохнуть в воздух из своих легких следующие конкуренты и претенденты. Не близкое к лидерам лишь 77-е место занимает солистка группы Joan as a Police Woman с показателем всего 4,3 секунды. Зато целых 4 раза подряд.

На 58-м месте неувидаемо кучерявый цыган Николай Сличенко зажигает очами черными свой бигфордов шнур от жгучей ноты длительностью в 5,1 секунды.

0: пока. На 46-м месте просто не мог не оказаться Михаил Боярский в компании трех мушкетеров, шепчущий судьбе во всю мушкетерскую глотку свое коронное
1: «Судьбе не раз шепнем».
0: Длиной в 5,88 секунды.

Внимание, внимание! Совершил посадку на 20-м месте свинцовый дирижабль Led Zeppelin и голосящий из него лично Роберт Плант. Эта свинцовая нота потянет аж на 8,4 секунды.

под бархатный занавес сегодняшнего выпуска «Долгих нот» победитель этого этапа смотра конкурса вокальных тянучек и звуковых долгачей – солнечный Эдуард Хиль, с улетающим улетным финальным звуком своего ковбойского тролло-ло длиною в 9,22 секунды. Это был рейтинг-лист 100 самых долгих нот по версии радио Чипальдук с неограниченной безответственностью. И следующего выпуска «Долгих нот» ждать недолго.

conceptuelle.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

胸に命という名の火を灯せ。雨の海、嵐の丘、震える体で越えてゆけ。何度でも何度でも埃まみれの夢を

сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Москва, Битцевский лесопарк, Песенная поляна. Воскресенье, 16:32. Несколько групп ветеранов народного песенного движения душевно самовыражаются в вокально-инструментальном жанре. Это культовое место сбора певчих талантов. На поляне тут и там живописно расположились группы молодежи 20 века, состязающиеся в своем искусстве и по памяти воссоздающие музыкальную атмосферу минувших лет. Ваши любимые песни по вашим заявкам звучат в их исполнении.

0: Нет,
1: Советский край. Поем патриотическую. Шаляпин. Поем патриотическую.

0: ошибаются. Они, вот они работают.
1: Они
0: работают.
1: Они работают.
2: Yes.

0: Внимание! Внимание!
1: Все имена, названия населенных пунктов, ведомств и компаний, а также персонажи и события, освещаемые на радио Чиполь-Дук, являются абсолютно вымышленными.
0: И любое их совпадение с реальными редакция радио Чиполь-Дук считает своей заслугой.
1: Задумайся.

0: разработчика.
1: Меня не волнует. Мне важен эффект.
0: Эффект.
1: Если зритель когда-нибудь и задумается над логикой, так только на пути из кино домой. А к тому времени он уже заплатил за билеты. Альфред Хичкок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

государственный служащий – это тот, кто нанимает других для выполнения работы, на которую наняли его. Герберт Прокноу.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец. Are you ready, fellas?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Прямые включения на радио Чипльдук.
1: Саратовская область. Стадион «Химик». Фестиваль авиамоделистов. 17:37.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Доктор Владик. Почти доктор Владик. А он так мигрирует. Германия, Швейцария, Люксембург. Алло.
3: Да.
2: Владислав.
3: Да-да.
2: Ну вот он и пришел час нашего общения с вами. Мы долго очень до вас дозваниваемся. Из Москвы звонят.
3: Да.
2: Где-то вы сейчас, мы по навигатору не можем определить, между Германией, Швейцарией, Люксембургом где-то вы. Где конкретнее?
3: В Люксембурге.
2: В Люксембурге. Ага, вот, да, вижу.
4: А мы на Чапальдуке.
3: О, Чапальдук, прикольно.
2: И что же вы как доктор лечите?
3: Я же не доктор еще. Бой твой, еще не тот, который лечит.
2: Так вы, значит, доктор наук, а не доктор медицины, да?
3: Ну, да, и еще пока не стал.
2: Пока не стал, ну почти, да.
4: Ну, кандидат.
2: А каких все-таки, какой области-то?
3: Ой, ну, инженерная специализация, роботы, это всякие, программное обеспечение для роботов.
4: Аграрное обеспечение для роботов?
2: Роботов.
3: Да, да.
4: А какие роботы-то? Это кто такие?
3: Ну, вы понимаете, те роботы, которые существуют сейчас, они весьма узкоспециализированные. А именно стоит проблема в том, чтобы сделать робота, который вот, по своему устройству... вот знаете, вот как человек. У человека, он, в принципе, все люди устроены более-менее одинаково, да? Но то, что мы можем делать, определяется нашими знаниями, нашими умениями, нашими навыками, и это позволяет нам быть очень гибкими. То есть, там, я не знаю, ловкость рук, там, вот именно физические упражнения, спортсмены, да? И люди могут делать удивительные вещи, хотя вроде как устроены, все примерно одинаково. Mm-hmm. Так и здесь, как бы, смысл стоит в том, чтобы создать абсолютно универсального робота, который, ну, скорее всего, будет чем-то напоминать человека. Там будет какая-то рука,
4: знаете,
3: или манипулятор.
4: Он же будет во всем лучше. Он будет и бегать лучше, и все лучше. Человеку рядом с ним будет как-то чувствовать себя ущербно. Мне кажется, что вот главное, чтобы робот, которому можно было поплакаться в жилет, которому можно было потрещать о чем-то, как-то вот, ну, ведь он спасает от одиночества. Вот такой робот нужен. Нет, как вы считаете?
3: Ну да, да, уже есть даже такие эксперименты. Я знаю, что вроде как есть такой эксперимент. Знаете, вот для людей в возрасте, ну, там, болезнями, ну, все-таки именно в возрасте, которые живут одни, у них есть такая тревожная кнопка, что если есть какие-то проблемы, нажимаешь ее, все приезжают скорая.
4: Ну
3: так
4: да.
3: Вот, проводили исследование, оказалось, что людей ими не пользуются, они их куда-то кладут, батарейки садятся, и как бы, ну, нет никакого смысла такую вещь иметь. А вот, допустим, если иметь маленького робота, пускай даже он ничего не умеет делать, он просто может сходить, разговаривать, на какие-то простые вопросы отвечать. И, например, если человеку плохо, если он там, видишь, что человек лежит на полу, не шевелится, ага, стоит, наверное, вызвать скорую.
4: Скажите, вот пробный вариант, через пару лет-то будет какой-то у вас дома-то уже какой-то?
3: О, ну, видите, для того, чтобы такого рода построить, нужна реально работа большой команды. То есть на данный момент существует в мире вот таких вот домашних роботов буквально считанные единицы, когда достаточно крупные команды разработчиков и исследователей их строят. Моя работа заключается в том, чтобы именно я больше именно специализируюсь даже не по самим устройствам роботов, а как сделать их безопасными, какие нужно использовать методики при разработке программ для них. Ну, то есть такая достаточно скучная, на самом деле, вещь.
4: Ну, чтобы он, в общем, чтобы не психанул, да, чтобы у него, у робота, нервы не сдали, там, он сказал, все, пошел! Ну, то есть, чтобы он всегда
3: Знаете, как пирамида Маслова? В пирамиде Маслова есть такая вещь, что потребности на самом первом уровне безопасности. Если нет безопасности, значит, туда никакие другие вещи нам не интересны. Поэтому и робот должен быть в первую очередь безопасным. То есть робот, который может что-то поднять, что-то там как-то быстро двигаться, он фактически будет опасным для человека, если он что-то делает неправильно. И поэтому вот как эту безопасность обеспечить, вот, собственно говоря, на уровне именно программы, это вот, наверное, смысле тема моей работы.
2: А сейчас, секунду, напоминаю для слушателей, у нас проходят занятия по роботизации, Владислав из Люксембурга проводит лекцию по робототехнике. Тут поступило предложение, Владислав, вас взять сотрудником на радио Чапальдук в области вот роботизации и, так сказать, развития технологического нашего радио.
3: Ой, ну, вы знаете, вот как я получу свою, так сказать, степень доктора, тогда я, наверное, могу претендовать на такую ответственную должность. А иначе я пока выступаю только в роли, ну, такого эксперта весьма неподтвержденного уровня.
4: А в какой возрастной категории? Вам сколько лет? Извините за такой бестактный вопрос.
3: Да я уже на самом деле и не молод, мне уже 35.
2: О, тут и до пенсии рукой подать. Ну что же, Владислав, подождите, вы в каком городе конкретнее сейчас? Вот что-то я не могу по навигатору. Вот блуждает точка.
3: Ну, собственно, фактически это и есть Александр Люксембург.
4: Люксембург – это один город.
2: А я думал, там городов 40-50, такие городки крошечные.
3: Люксембург – это то, что часть Бенилюкса.
4: Да, там по-французски, по-французски говорят, правильно?
3: Да, Франция, это, ну да, в принципе, франкофонная, наверное, страна в большей степени.
2: Ага, Владислав, вы туда откуда попали? Вот вам не тесно, вот размах-то там не размахнешься? Вы, наверное...
3: А я, собственно говоря, знаете, я урожденный белорус, поэтому меня масштабы меня не пугают, скажем так.
2: Ну, Белоруссия не миниатюрная страна, все-таки эгэгэй.
3: Ну, если сравнивать с Россией огромной, вы знаете, я даже в некотором вижу аналогию, что Люксембург – это такая европейская Белоруссия, в том смысле, что Беларусь между большими крупными такими амбициозными странами, как Россия и Польша, а Люксембург между Германией и Францией. В многом смысле есть какие-то параллели.
2: С вами очень интересно общаться. Мы вас еще будем тогда на разные темы, чтобы вы лекции читали нам в прямом эфире.
4: Три закона роботехники. Слышь, Азия Казимов, вот не навреди человеку.
3: Да, кстати, да, вот Азия Казимов, он молодец. Он такие вещи, видите, как заранее уже задумывался.
4: Давай закончим. Азия Казимов, Фарева. Что-то такое.
2: Последний вопрос, просто вот тест такой. Какая разница между лентой Мёбиуса и бутылкой Клейна?
3: Ну что ты? Что еще раз? Я не расслышал.
2: А я уже и повторить не смогу. Неважно.
4: Спасибо большое.
2: Удачи. Будем вам еще звонить.
3: Спасибо вам, тоже всего доброго.
2: Самообразовываться. И развивать наших слушателей.
4: Популяризируйте Чипальдук в Люксембурге.
2: Шире там. Пока.
3: Большой привет вам туда, из Люксембурга.
2: Спасибо.
3: Счастливо.
2: Вот хорошо дозвонились. Ведь полтора года дозванивались человеку. Да? Все-таки попали.
4: Но он с роботами работает.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

сердцах разорвавшему только что контурную карту Парагвая, наверняка ляжет на душу наша следующая композиция. Ну, а прозвучавшая перед этим мелодия предназначалась для медитации в режиме интенсив по методу доктора Эдельвайса.

0: Знаете ли вы, что...
1: Что? Хотя порох был изобретен в 9 веке.
0: Да.
1: А первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке.
0: Да.
1: Однако...
0: Однако первобытные люди открыли огонь уже 1,5 миллиона лет назад.
1: Задумайся.

Знаете ли вы, что такое чипльдук? Чипльдук или чиплдук – сленг американских программистов, разработчиков компьютерных технологий в Силиконовой долине в Калифорнии. Чиплдук, по-английски чиплдуокей или чиплдуокидоки, означает сразу несколько вещей. Первое. Фраза, которую технологи часто повторяют во время тестовых загрузок чипа, затыков и зависаний в сложных и запутанных расчетах, в ожидании, пока компьютер сам найдет нужное решение. То есть микрочип умнее тебя. Сиди и жди. Не вмешивайся. Не волнуйся, парень, чип все сделает окей. Все будет как надо, чип устроит тип-топ. Выражение «чиплдук», звучащее полностью как «чиплдуоки-доки», говорит о большой степени доверия юзера к компу. Второе. «Чиплдук» обозначает некий несуществующий идеальный микрочип, который заменит в будущем весь компьютер. Дело в том, что в погоне за компактностью и миниатюризацией каждый компьютерный разработчик всегда стремится заменить два соседних чипа процессора одним, более универсальным. Создатель каждого нового микрочипа, с гордостью демонстрирующий коллегам свое изобретение на кончике пальца, всегда слышит их ироничный вопрос «Чиплдуки-доки?». Что слышит он в ответ? Тема отдельного исследования специалистов по американскому фольклору. Третье. Фраза «чиплдуоки-доки», сократившаяся до «чиплдуоки», услышанная нашими программистами, стажерами из Узбекистана еще в начале 90-х годов, как «чиплдуки», постепенно пришла в молодежный жаргон продвинутой молодежной тусовки и означает все, что угодно, но в основном то, что любая твоя проблема решится сама. Пережди, и какой-то чип в твоей голове или где-то еще выдаст решение. Много нерешенных вопросов – чипльдуки. А один – чипльдук. Нет денег – чипльдук, расслабься. Потерял мобильник – чипльдук, найдется сам. Интернет-радио «Чипльдук» всецело доверяет новым технологиям, которые доставляют нас в любой дом от Сретенки до Новой Зеландии, от Ювяскуля до острова Туамоту. А творческий генератор-процессор, маленький дружный коллектив радио «Чипльдук», являющий собой компактный человеческий микрочип, способен решить любой вопрос, который сам же себе и задаст. «Чиплдук».

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Андрей Кнышев. Из книги «Корточки и цыпочки».
2: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Телевизионная студия. В центре декорации площадка с блестящим полом. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Сбоку большой телеэкран. Звучит музыкальная заставка. Ведущий. Добрый вечер! В эфире ток-шоу «Спорнография». Сегодняшняя тема «Сколько будет дважды два?». Уважаемые телезрители, присылайте свои варианты ответов в СМС-сообщениях. Если вы уверены, что дважды два – четыре, присылайте сообщение на номер 004. Если считаете, что больше – на номер 003. Если меньше – на номер 006. Легко запомнить. И главное, помните, чем больше будет прислано сообщений, тем результат будет лучше, правильнее и точнее. Поэтому смелее ждем. Но не волнуйтесь, мы не оставим вас один на один с дважды два. В нашей студии сегодня собрались ведущие специалисты по этому вопросу. Независимые эксперты, математики, дважды-двологи, инженеры, гуманитарии, партийные лидеры, представители внесистемной оппозиции, большого и малого бизнеса и такого же театра, религиозных, этнических и сексуальных общин, молодежные активисты, блогеры и букридеры и простые люди, рабочие, домохозяйки, звезды шоу-бизнеса, начинающие олигархи и опытные школьники. Вот я всех и представил. Ну, а фамилии, я думаю, не нужны, это только отвлекает от темы. Тем более, что вы всех наших гостей прекрасно знаете в лицо. Состав команды постоянный, он устоялся за эти годы, проверен временем на разных телеканалах, и не нам его менять. Итак, мы начинаем. Сколько же

0: 146,257, который, кстати, равен 88 900, и выговорить-то трудно. Надо разобраться в более простых вопросах. Сколько будет дважды два? Так что вы молодцы. Я рад оказаться здесь. И давайте, как говорили древние латиняне, начнем об ова, от яйца. Ведущий. Да, действительно, неплохо было бы выяснить, как говорится, что было раньше, яйцо или курица. То есть, что возникло сначала, 4 или дважды 2? Что древнее? Второй участник. Как говорили те же древние, нельзя спустить одну воду дважды. Поэтому я скажу так. Дважды 2 – 4. Это застывшая догма. Так считали в древние века, в темное средневековье. Но наука не стоит на месте. Знание должно развиваться. Сейчас на дворе 21 век. Хотя, если считать по-ихнему, по старинке, то, наверное, сейчас век-то 14-й, не больше. Но при этом и считать-то, наверное, надо на деревянных счетах или крутить арифмометр. Третий. Согласен. Это как когда-то казалось очевидным, что параллельные прямые не пересекаются. Однако Лобачевский доказал, что параллельные прямые пересекаются в бесконечности. Так же и с пресловутым дважды два. Так ли уж дико предположить, что это не 4, а 5, или 6, или 15, или 100, и так далее, до вышеупомянутой бесконечности? Бесконечное количество вариантов. Это же прекрасно. Что, не нравится? Скажете, абсурд, кошмар. Но, позвольте, Эйфелева башня тоже когда-то резала глаз современникам, а теперь это символ Парижа. Четвертый участник.
1: А есть еще такой момент. Даже если это 4, в чем я совсем не уверен, то знать, что это 4, вовсе не нужно всем. Это знание для подготовленных. Хочу напомнить вам о вреде знаний для широких масс, необразованных людей. Этому нас учит и история. Вспомните хотя бы пример с той же атомной бомбой, которая ненароком оказалась в руках у кучки образованных, цивилизованных политиков в галстуках, дважды окончивших по два Гарварда. А теперь представьте, если ядерные технологии попали бы в руки, скажем, папуасов. Ну, или взять, к примеру, нейлоновые колготки. В свое время это было великим достижением бытовой химии для женщин. Но ими же, этими колготками, сколько народу придушили, вспомните. Сколько банков ограбили, натягивая их на голову. Поэтому зачем лишний раз толдычить о том, что дважды два – 4, пропагандировать это с экрана? Откуда мы знаем, кто этим знанием может воспользоваться человечеству во зло? Рассчитать с помощью этой формулы очередной гиперболоид инженера Гарина, какого-нибудь терминатора, андроида или твиттера. Так что поосторожней, так сказать, с ядерными колготками. Гул в студии. Ведущий. То есть, кому нужно знать, сколько дважды два, тот и так знает. Я правильно вас понял?
2: Ну да.
1: Понятно. Пятый участник. Я, в общем, не оспариваю изначальную версию, что дважды два – 4, но мне... Ведущий. Версию? Подождите. Вы сказали версию? Пятый. Ну, конечно. Есть дважды два по версии Российской Академии Наук. Есть оно же по версии Счетной Палаты РФ. И есть дважды два по версии Всемирной Любительской Счетной Ассоциации. Есть также по версии Сорбонны, по версии Колумбийского университета. Шестой перебивает. Да что нам это Колумбия? Ваша тема совершенно оторвана от жизни. Я вот не знаю, сколько там ваши дважды два. 4 или 10. И ничего, живу. А мне, слава богу, уж 9-й десяток. А вот вы лучше бы лифт починили в нашем подъезде и о детских домах подумали.
0: Аплодисменты в студии. Ведущий, замечательно, но давайте все же вернемся к нашей теме. Седьмой участник.
3: С философско-психологической и когнитивно-анагогической точки зрения лучше, чтобы дважды два равнялось 3,9. Кстати, может, так оно и есть.

Во всяком случае, для широкой публики это лучше. Почему? А потому, что когда человек узнает, что это 4, он обрадуется, что это больше. А вот если ему сначала сказать, что 2×2 – это 4,1, то когда он узнает, что это меньше, то огорчится. Это по Шопенгауэру. Счастье негативно, горе позитивно. Так что я за 3,9. Один из сидящих листает что-то на своем айпаде и вскрикивает. «Ага, я так и знал!» Сидящие рядом поворачиваются и начинают что-то оживленно обсуждать с ним. Ведущий, обращаясь к восьмому. «Что там у вас, Альберт Антонович?» Восьмой, торжествуя, подняв над головой мультимедийное устройство. «Как я и предвидел, из Сколково в Министерство тяжелого, легкого и среднего образования только что поступило предложение считать, что 2×2 равно 3,14, то есть числу пи, для упрощения расчетов. Это удобно свяжет, наконец, воедино две такие разные вещи, как окружность и квадрат. 4 свойственно квадрату, прямоугольникам, а 3,14 окружностям. А так, представляете, 2 в 1. Как говорится, 2×2 в одном флаконе. Решение извечной проблемы квадратуры круга. По-моему, прекрасная идея. Округлить 2×2, так сказать, окружить. Я считаю, эту инициативу надо поддержать. Ведущий. Браво. Я лично готов. Дважды поддержим 2 руками, чтобы не выглядеть круглыми дураками. Экспромт. Смех, аплодисменты в студии. Вот видите, такая красивая идея, что я даже стихами заговорил. Ну, вернемся к математике. 9. Никакой математики нет, а есть практика. Практика – критерий истины. Ведь что такое 2×2? Вспомните, когда первобытным людям впервые понадобилось это знать. Насколько я помню, тогда, когда нам с вами надо было дважды взять по 2 предмета. Камня или там копья. Но если взять 2 раза по 2 яблока, то будет столько, сколько будет. А назвать это можно как угодно. Хоть 5, хоть петь, хоть плясать. Понимаете? Количество-то яблок или камней при этом будет тоже. Так что неважно, что мы говорим. Как мы произносим «сколько». Важно, сколько на самом деле. Согласитесь? Ведущий. Не уверен, что понял вас, но абсолютно согласен. 10-й участник. А я вот нет, не соглашусь. Если мы дважды берем 2 яблока, значит, мы повторяемся. Это уже становится неинтересно. Или мы зашли в когнитивный тупик. Тот, кто так поступает и берет в первый раз 2 яблока, и во второй 2, тот и в третий раз возьмет 2 яблока. Ему 1 яблоко мало, что ли? Или 1 про запас? Или что это, мания какая-то брать всего по 2? Или инерция мышления? В третий раз надо брать 3, а в четвертый 4, и так далее. А в 10-й может воздержаться и не брать вообще. Или взять персик. Должно же быть какое-то разнообразие, поиск, развитие. Или вы хотите остановить прогресс? Иначе это какой-то паралич воли. Ведущий. А если это прогрессирующий паралич? Аплодисменты, смех в студии. Хорошо, ну что вы предлагаете? 10-й. Я предлагаю 2×2 вообще исключить из таблицы умножения. Пока, может быть, это вызывает внутренний протест. Это крайность. Слишком ново. Но, уверяю вас, человечество к этому придет рано или поздно. Ведущий. Напомню, это было мнение профессора кафедры демагогики Московского психопатологического университета Герхарда Акакевича Шребзделя. Аплодисменты. 11-й. Что мы тут развели базар? Говорильню. Все вычисляется однозначно. Это же действительно математика, точная наука. О чем вообще тут спорить? 12-й. Математика-то математика. Но посмотрите, какая интересная вещь. Если писать 2×2 цифрами, то это математика. А если написать 2×2 буквами, это уже будет литература.
Аплодисменты, выкрики. «Молодец! Голова! Умно! Верно!» В то же время математика – наука точная. Она дает абсолютный, истинный, а не художественный результат. Значит, получается, что словами можно излагать истину. Но, как известно, слово, то есть мысль изреченная, есть ложь. Значит, четыре – ложь, а ведь только что это была истина. Вот так литература опровергает математику. Так что, дорогие коллеги, не все так просто. Ведущий. Софизм. А София в переводе – мудрость. Ну, мудро это или мудрено, пока трудно сказать, но... 13. Кстати, интересный литературный эксперимент провели известные филологи и переводчики Мчислав Уидлоу-Махульский и Мариэза Рудерпоппер. Они, если вы помните, уже переводили Пушкина поочередно на 135 языков мира и потом обратно на русский. А теперь взялись за математику, так сказать, царицу полей. Так вот, литературный художественный текст «Дважды два – четыре» был ими переведен на арабский язык, а затем обратно на русский. Потом... на китайский, и с него на хорватский и на норвежский, и обратно на русский, и так далее. Понимаете, туда и обратно, туда и обратно, туда и каждый раз обратно на русский. Ведущий. Понимаю, что-то вроде игры в испорченный телефон. 13. Совершенно верно. Только не совсем уж такой испорченный. И всего было сделано 26 таких переводов. И в результате был получен текст, знаете какой? Ведущий. Какой же, интересно? 13. Дважды два – три. Ведущий. Поразительно. А что думают зрители? Звонок в студию. Ведущий. Пожалуйста, говорите. Алло. Алло. Голос по телефону. Алло. Меня вот лично не колышет, сколько будет дважды два. Главное, чтобы зарплату вовремя платили у нас на предприятии. И все. А везде на тепленьких местах сидят воры. Вот это мне ясно, как дважды два. Ведущий. Спасибо, спасибо. Ну, трудно не согласиться, но можно и поспорить. Но в другой раз. Потому что сейчас реклама. А с ней не поспоришь. Реклама. Двоится в глазах, левый плюс два, правый минус два. Очки с бифокальными линзами в клинике Анютины глазки. Каждый второй глаз бесплатно. Дальнозоркий подход к близоруким клиентам. Двойной подбородок. Уплетаете за обе щеки за двоих? Ждете двойной добавки второго? Пищевая добавка для похудения на отрубях. Худобин отрубин. Аппетитное средство для аппетитных женщин. Колитесь по ночам. Жена жалуется на щетину. Ответ – бритва Шиклет. С двойными лезвиями и двумя рукоятками. Теперь до двух раз глаже. Шелковая кожа для шелковых мужчин. Устали от воров. Задолбали взломщики. Установите двойные стальные двери с интеллектуальной системой Double Stopper со встроенной берданкой и топором. Двойная защита от двойного нападения. Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу с порнографией. Смотрите по четвергам на канале МТВ молодежную версию нашей программы с порнографити. Итак, дважды два. Что это? Зачем оно? Кому оно выгодно? А главное, сколько?
Продолжение ток-шоу с ответами на вопросы «Что?», «Зачем?», «Кому?» и «Сколько?» слушайте в эфире «Радио Чапельдук» через несколько минут.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Часть вторая. Телевизионная студия. В центре декорации площадка с блестящим полом. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Сбоку большой телеэкран. Заставка программы. Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу «Спорнография». Смотрите по четвергам на канале НТВ молодежную версию нашей программы «Спорнографити». Итак, дважды два. Что это? Зачем оно? Кому оно выгодно? А главное, сколько? Обращаясь к присутствующим. Что вы думаете по этому поводу? Кто еще не высказался? 14-й участник. Дважды два – это, по сути, двойная двойственность. Получается, масло масляное, какая-то тавтологическая тавтология. Понимаете, как круглое колесо или ресторан для еды. А ведь минус на минус дает плюс. Как, помните, пародия на пародию получится оригинал. Поэтому одноименно заряженные частицы отталкиваются, ну и тому подобное. Поэтому двойка рядом с двойкой должны не увеличиваться, а уменьшаться. Не удваиваться, а сокращаться вдвое. То есть дважды два – один, а не четыре. Ведущий, логично, спасибо, принято. Ваше мнение, дважды два – это единица. 14-й. Единица двойственности. Ведущий, вы знаете, что мне нравится? Мне нравится, что с каждой минуты ответ на наш сегодняшний вопрос все больше начинает проясняться. Так, ну кто еще? 15-й. Размашисто рисует на доске. Если написать дважды два не арабскими, а римскими цифрами, пишет, мы ведь с вами не арабы, а пока, слава богу, европейцы, а так вот две палочки слева от 10 плюс две палочки справа, так, то ясно, что это 10 минус 2 плюс 2, то есть 8 плюс 2 равняется 10. Видите? Попадание в десятку. Согласны? Ведь римляне были не дураки. Мы же до сих пор используем латынь и римское право. Не зря ведь у нас сохранился и римский водопровод, и римский папа, и римский Корсаков, и римский ведущий. То есть дважды два – 10. 15-й, да? И это не какие-то там древние римские цифры, не развалины, атавизмы и бабкины пыльные артефакты, а самые что ни на есть современные – актуальные и вечные цифры. Ведь Рим – вечный город. Ведущий. И вообще, Италия – это так романтично. Кстати, ведущий туроператор по Италии, компания «Гибель Помпеи Тревел», также наш сегодняшний спонсор. Аплодисменты. 16-й. А вы не обращали внимания, что сам знак умножения напоминает х, а точнее x. То есть уже в левой части этого уравнения содержится неизвестное. Как же можно с уверенностью утверждать после этого, что 2x2 равно 4? Что такое? Замешательство, аплодисменты, гул студии. 17-й. Верно, коллега, неочевидное вероятно. Вот, к примеру, такой парадокс. Если отрезать у треугольника один угол, то есть убавить его у него, то будет 4 угла на один больше. Значит, если к треугольнику добавить один угол, то их будет 2 на один меньше. Логично? То есть, теоретически, возможна геометрическая фигура с двумя углами. Представляете? Двухугольник. Ведущий. Потрясающе. А можете его показать хотя бы на пальцах? 17-й. Пытаясь сложить что-то из пальцев, но получается нечто вроде фиги. Ну, такую фигуру ученые пока не открыли, но она обязательно будет. Как когда-то Менделеев сначала теоретически предсказал во сне существование многих химических элементов, а потом уже, после его, так сказать, пробуждения, их получили практически. Так и в нашем вопросе про дважды два и двухугольник. За углом нас может ждать любой сюрприз. Я не удивлюсь, если само дважды два — это на самом деле вообще трижды три. А уж чему это равно, это другой вопрос. Ведущий. Да, ну что-то у нас говорят сегодня одни мужчины. Это дискриминация по гендерному признаку. Дадим слово женщине. Сегодня наш независимый эксперт, всеми любимая певица, актриса, модель, продюсер, режиссер, путешественница, фотограф и писатель. Ну и, конечно, светская львица. Аплодисменты в студии. Пожалуйста, Моника. Моника.
2: А мне нравятся дважды два. Очень красивенькие циферки. И легко запомнить. Две двоечки с изогнутыми шейками, как лебедь или лебедушка. Так сказать, вместе сладкая парочка. Я бы даже одну раскрасила розовеньким, а другую голубеньким. Так что пусть себе плодятся и умножаются.
1: Ведущий. Ну, а результат-то какой? Сколько будет в итоге?
2: Моника. Ну, сколько нарожают там маленьких двоечек, такой и будет результат.
1: Смех, аплодисменты. Ведущий. Ну что ж, и вам желаем того же, быть счастливой со своей второй половинкой и маленькими четвертинками. Никому не нужно в жизни быть одному. 18. Кстати, можно мне? Вот к вопросу о единице и о том самом одиночестве. Мне-то как раз кажется, что если бы дважды два равнялось единице, то есть именно одному, это было бы лучше. Почему? А потому что это меньше. А чем меньше, тем легче считать. Согласитесь? Или я не прав? Зачем делать лишнюю работу? До четырех же считать дольше и труднее, чем до одного. Так можно и до тысячи досчитаться, до потери пульса.
3: Ведущий. Резонно, вытирая пот со лба.
1: Фу, и вообще, давайте передохнем. А то мы тут, как говорится, передохнем. Смех в студии. Давайте послушаем песню. Поет наша Моника. Моника поет веселую песенку «Двинди-двом, двунди-двим». Мигают разноцветные огоньки, по студии летают воздушные шарики, публика прихлопывает в такт припеву, кто-то танцует. Аплодисменты. Ведущий шутливо звенит колокольчиком. Переменка в нашей школе закончилась. Пора назад в класс на урок. Только вот учителя нет. В учительской, похоже, разгорелся спор между самими учителями.
4: 19. Друзья, я предлагаю оставить вопрос открытым. Сегодня мы все не решим. Давайте так. Уже хорошо знать, что где-то вообще есть дважды два. Ведь их могло и не быть. И что бы мы тогда здесь обсуждали? Есть дважды два. И слава богу, уже счастье. А сколько их там, уже и не суть важно. Давайте радоваться этому. А ответ придет.
1: Ведущий. Ответ еще только придет, а к нам в студию уже пришел гость. 12-кратный олимпийский чемпион по боксу. Малентий Здрыч. Аплодисменты в студии. 12 – это уже не цифра. Это, извините, число. Поэтому, Малентий, кому как не вам лучше разбираться в математике? Что скажете? Вас все уважают, к вашему мнению прислушиваются миллионы.
3: Малентий Здрыч. Ну, вы знаете, это как в спорте. Кто-то болеет за «Спартак», кто-то за «Зенит», кто-то за «Манчестер Юнайтед» или за сборную там Кореи. Или вот даже взять «Динамо». Там тоже путаница. Есть «Динамо Москва», «Динамо Киев», «Динамо Берлин». Штук 100 этих «Динам» по всему миру. Сплошное «Динамо». И что? Представляете, за кого болеть-то?
1: Ведущий, извините, это вы к чему, Малентий?
3: Ну, так и с этими дважды двумя. или дважды двами. У каждого, как говорится, в голове свои тараканы. Поэтому пусть кто-то считает себе, что дважды два – пять. А кто-то, так сказать, болеет за клуб дважды два – два. Кто-то фанатеет от того, что дважды два – это 18, и ни копейки меньше. Кто-то отмороженный даже болеет всю жизнь за малоизвестных аутсайдеров, типа какого-нибудь Торпедо Осло, причем по бадминтону. То есть такой, знаете, чудак-человек всю жизнь думает дважды два – четыре. Понимаете, ну такой казус, вот он с детства так решил и болеет. Ну и пусть себе болеет, кому он мешает. Так и тут. Есть куча команд со своими болельщиками за дважды 2,7, дважды 2,0 или за 7,40 и так далее. Главное не победа, главное участие. Важен процесс, а не результат. Главное в этом деле, чтобы всем было интересно и не превращать это в мордобой. Подумаешь, умножение. Это же игра, в конце концов. Не надо так серьезно ко всему относиться. Ну, в то же время, конечно, если вы не согласны или вас там обидели, надо врезать обидчику и успокоиться. В общем, мазать ему так, чтобы ему это дважды два мало не показалось.
1: Оживление, одобрительный смех, аплодисменты. 20-й. Горячо, взволнованно.
2: Я согласен. Давайте объединимся. Те, кто считает, что дважды два – пять, дважды два – девять, один – 47. Или что дважды два – это Боинг 767. Или коза рогатая. И даже странные упертые чудаки, ботаны и фрики, которые все еще считают, что дважды два – 4. Давайте будем все жить в мире. Каждый имеет право на свою точку зрения.
1: Ведущий.
2: А ваше личное мнение?
1: 20-й.
2: Лично я вот свято верю, что дважды два равняется минус 4.
1: Ведущий.
2: Скалькам? Скалькмям? Мы не ослышались?
1: 20-й.
2: Да-да, минус 4. Вы не ослышались. Вы не ослы, ослы не мы, так сказать. Мне сказал это один умный человек, и я был потрясен. Минус 4 ниже нуля. Понимаете, какая глубина, да? То есть вообще надо было идти в обратную сторону. И ничто меня не столкнет с этой точки. Я ему верю. Я ему верю. Это вообще вопрос веры.
1: 21-й, перебивая и подхватывая.
2: Вот-вот, веры. Наконец-то это прозвучало. Кто-то, к примеру, верит, что дважды два – шесть. Понимаете, это невозможно доказать. Ну, просто он так чувствует. И люди верят в тройку, в девятку, в двушку. На то она и вера. Кто-то поверил тому, кто пришел на эту землю и сказал, что дважды два – пять. И все. И те, кто верят в пятерку, ненавидят лютой ненавистью тех, кто верит в девятку. А кто-то еще воплотился и сказал, что это 4. И ему тоже поверили по наивности и пошли за ним. Идут, идут и... все что-то никак не дойдут. А восьмеристы шестого дня считают еретиками троеверцев. Верящие в семерку просто тихо сидят в своих шаолинях или там в Солт-Лейк-Ситях, или в соцсетях и считают всех остальных бедными, несчастными, непросвещенными идиотами. Просто все эти цифры – и 6, и 5, и 4, и 7 – это двери в одну комнату истины. С большой буквы, в которой есть только дважды два. Там, в этой комнате, сидит великий дважды второй, а результата там нет. Его не существует. И в то же время он сколько угодно. Нужно сделать экуменическую, примиряющую всех формулу, в которой будет написано «дважды два равняется нулю, одному, двум, трем, четырем, пяти, шести, семи, восьми, девяти, десяти и так далее, до бесконечности. Истина ведь безгранична. Это наш разум ограничен».
1: Ведущий. Волшебно. А сейчас я попрошу притушить свет в студии и дать фонограмму. Начинает звучать плавная музыка, и стелится искусственный дым. 22-й, сидя по-турецки, полуприкрыв глаза и медленно раскачиваясь под музыку. «Не нужно вообще ничего вычислять. Не анализируй. Не дроби целостное на фрагменты. Расслабься. Воспринимай все целиком. Когда мы вычисляем, сколько будет дважды два, мы вычленяем дважды два из всего набора цифр, из мириады чисел и формул, мыслей и образов. Мы вынимаем часть из единого и неделимого. Мы отрезаем палец и рассматриваем этот палец отдельно от всего организма. Давайте лучше помедитируем и ощутим целое здесь и сейчас. Здесь и сейчас.
4: Ведущий, встряхнувшись и откашливаясь от дыма. Очень интересно, очень. Аплодисменты в студии, свет зажигается. Кажется, мы зрим в самый корень. А тем временем, напоминаю, продолжается наше СМС-голосование телезрителей. Прислано уже более 15 тысяч ответов. Это вселяет надежду. Ну, а мы продолжаем. 23-й участник. Ну, сколько людей, столько мнений. Главное ведь толерантность. Терпимость к тем, кто считает, что дважды два – три, а не пять, как это в действительности. Вообще ко всем, кто думает по-другому. Люди вообще не любят тех, кто мыслит иначе. Не так, как все. Не вместе с толпой, которая веками послушно и покорно считала, что дважды два – четыре. Вспомните, это же было во все эпохи. Их замыслы, революционные идеи этих смелых одиночек в конечном итоге признают. Но только со временем, потомки, в будущем. Не случайно мы говорим, сколько будет дважды два. Дважды два будет столько-то. Еще только будет, ведущий. То есть время покажет, сколько будет дважды два. Так сказать, поживем, увидим. 24-й. Если доживем. Знаете, пока там специалисты, ученые установят, сколько будет дважды два, могут пройти десятки, а то и сотни лет. А людям уже сегодня, сейчас нужно дать хоть какой-то результат. Конкретно. Давайте пока временно установим, что дважды два – это, скажем, пять. И уже будем иметь хоть что-то. А они там пусть разбираются, сколько хотят. Разберутся, скажут нам. Тогда и поправим. А пока нам надо как-то жить. Ведущий. Но ведь это может быть неправильно. 24-й. Ну, знаете, правильно или неправильно мы перемножили дважды два, это вопрос философский. Нужно ли знать, сколько правильно и для чего вообще нам это нужно? Знаете, это такие отвлеченные вопросы. Давайте не будем здесь философствовать, разглагольствовать и мудрствовать лукаво. Это тема для другой дискуссии. Сегодня нам нужно знать не сколько там в результате, а хоть сколько-нибудь. 25-й. Я хочу, возвращаясь к началу программы, обратиться к тем, кто считает, что четверка должна нас всех якобы устроить. Послушайте, если в основу своих вычислений вы кладете формулу дважды два – четыре, то по вашим расчетам все должно работать, все должно сходиться в уравнениях, расчетах, все концы с концами – и все должно быть распрекрасно. Почему же тогда у вас падают лифты, самолеты, рушатся мосты,
3: гибнут неповинные младенцы, обваливаются валюты, трещит по швам вся мировая экономика. Почему те, кто считает, что дважды два – четыре, столь негибки и агрессивны к тем, кто считает, что дважды два – семь или пять, и называют это заблуждением, ошибкой, ересью? Согласитесь, все люди равны и имеют право на свою точку зрения. Сколько голов, столько умов. И поверьте, с точки зрения тех, кто считает, что дважды два – пять, считать, что дважды два – четыре – это такая же глупость, чушь, блажь, ересь, идиотизм, заблуждение и досадная, если не трагическая, ошибка. Это симметричный ответ на вашу агрессию. Ведущий, стоп, кажется, страсти накалились. Время для еще одной небольшой рекламной паузы. Строительная компания «Бытовка Групп» предлагает. Две квартиры-двушки рядом в элитном квартале «Таджик Махал Плаза». Двойные скидки с двойной цены. Не упусти две двушки. Двойная жизнь для двойной семьи. Хотите убить двух зайцев? Одного в лесу, второго в трамвае? А может, уложить обоих косых в баре или на свадьбе? Двустволка «Тульчанка Супер». Без осечек. Второй раз повторять не придется. Безотказное оружие для безотказных мужчин. Опять двойка. Ваши двойняшки не принесут в дневнике пару во второй раз, если они на пару будут пить питательный йогурт «Умник» и десерт «Орленок» с витаминами А, АА и ААА с кусочками лучших свежих батареек. Подзарядись йогуртом «Умник» и десертом «Орленок». Двойная поддержка для двухголовых орлят. Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу с порнографией. Итак, мы продолжаем. Кажется, мы уже подошли вплотную к ответу на вопрос, сколько будет дважды два. Но столько вариантов, просто за голову хватаешься. Вот вы, я вижу, держитесь за голову. Почему? Продолжение ток-шоу с ответами на вопросы «Почему?», «Зачем?», «Кому?» и «Сколько?» слушайте в эфире «Радио Чапельдук» через несколько минут.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Андрей Кнышев. Из книги «Корточки и цыпочки».
2: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Часть третья. Телевизионная студия, места для гостей и участников ток-шоу, за ними трибуны, заполненные зрителями. Заставка программы. Ведущий. Итак, мы продолжаем. Кажется, мы уже подошли вплотную к ответу на вопрос, сколько будет дважды два. Но столько вариантов, просто за голову хватаешься. Вот вы, я вижу, держитесь за голову. Почему? 26-й. Я считаю, что дважды два – два. Но не просто два, а два пишем и два в уме. Друзья, мы забыли про ум. Надо держать что-то в голове, чтобы она не была пустой. Даже если это четыре, не надо сразу все выкладывать. Приберегите, попридержите что-то в мозгах. Да и запомнить уравнение так легче, удобнее. Все двойки, и справа, и слева. Дважды два – два, и два в уме. 27-й. Вот именно, удобней. В конце концов, ведь не жизнь существует для формул, а формулы созданы для жизни. Согласны? Что ж мы мучаемся-то с ними? Бьемся об них, так сказать, как муха об лед и как рыба об мед. Ведущий. То есть надо выбирать удобную для всех формулу. 27-й. Конечно. Тем более, что это не формула, а уравнение. Ведущий, обращаясь к 28-му. А вы что думаете, Роман Сергеевич? Вы что-то все время молчите. 28-й. Мрачно. А я не верю, что дважды два вообще чему-нибудь равно. И о каком равенстве у вас здесь вообще может идти речь, когда вы даете микрофон тем, кто громче всех кричит? 29-й, понизив голос, примирительно. Кто здесь кричит? Я, например, не кричу. У меня есть тихое, конкретное предложение. Давайте выработаем общую позицию, хотя бы здесь, сегодня, в нашей студии, и придем к какому-нибудь компромиссу, к нонсенсу, к консенсусу, скажем, к среднеарифметическому или средневзвешенному. Ведущий. Ну, понимаю, допустим, я считаю, что дважды два – три, а вы считаете дважды два – пять. Значит, в среднем мы с вами считаем, что дважды два – четыре. Так? 29-й. Ну да, только нас здесь побольше, поэтому и результат будет другой, поточнее. То есть арифметически у нас получается, что средняя цифра здесь в студии среди присутствующих, так это где-то в районе 6,5. Ведущий. В среднем дважды два равно 6,5, так? 29-й. Верно. Ну это если взять все результаты, суммировать и разделить на количество вариантов. А если считать каждое мнение от каждого голосовавшего, то... Разворачивает бумажку. Я тут уже пообщался в курилке с гостями и знаю настроение. То если учесть, что за то, что дважды два – девять, нас тут целых 15 человек, в то время как за то, что дважды два – три, всего четверо, за пятерку – трое, за ноль – четверку и за другие варианты вообще по одному, а за сотку пока никого, но это пока. Если это взвешенно подсчитать, то результат будет такой. Дважды два равняется 7,9234. Ну, дальше четвертого десятичного знака я не беру, а то вообще перессоримся. Одобрительный гул в студии. Но зато это демократический принцип. Давайте уже будем с демократией последовательны во всем. Аплодисменты. Ведущий. Прекрасно. То есть это своего рода демократическая математика, да? То есть демократика. 30-й. Или можно, как в Евросоюзе, выбирают на год председателя, который рулит, Один год председательствует Франция, другой — Нидерланды, третий — Словения и так далее. Ну, конечно, она, страна, которой доверили это право, представляет общие интересы. Так и у нас. Давайте, к примеру, один месяц считать, что 2×2 — 5. Следующий месяц — 2×2 — 7. Потом 3,15. 8. 3,14. Прошу не передергивать. 30. А я и не передергиваю, просто немного ошибся. 8. Ничего себе ошибочка. 1/100 — это, знаете, в расчетах ого-го. Еще удивляемся, от чего у нас самолеты падают и перекрытия в цехах на младенцев рушатся. И все из-за вашей 1/100. 30. Ну, извините. Я продолжаю. Так что давайте установим очередность и будем предоставлять каждому право голоса в этом вопросе. Главное, чтобы была ротация. Ведущий. Ну да, заложить механизм обновления в таблицу умножения. 30. И каждый должен быть услышан. Ведущий. Верно. Давайте сейчас услышим человека, который находится вдали от нашей студии. А издалека, как говорится, виднее. Или в нашем случае слышнее. Наш корреспондент Игнатий находится сейчас в Вашингтоне. Он выходит с нами на связь. На большом экране человек на фоне Белого дома. Говорит очень быстро и громко, прижимая к уху наушник. Игнатий, вы нас слышите?
3: Да, Ермолай.
2: Что слышно из Белого дома? Есть ли новости про 2×2 с Капитолийского холма?
3: Да, Ермолай. Здесь заявляют, что неважно, сколько будет 2×2 в России, чему это равняется у нас. Исторически важно, чтобы в Америке был другой результат.
2: А какой, Ермолай?
3: Пока неизвестно, потому что у нас с американцами разные системы подсчета и точки отсчета. Разница во времени не позволяет нам одновременно и синхронно с ними сосчитать, сколько будет 2×2.
2: То есть как, Игнатий?
3: Ну, Ермолай, время сейчас такое, что результат все время меняется. И пока мы посылаем им наши уточненные данные, американцы спят. И наши цифры до них не доходят. А когда они просыпаются, спим мы.
2: Ну, естественно.
3: Ситуация сложная и запутанная. И до завтрашнего утра мы результат не узнаем.
2: Игнатий, что вообще происходит?
3: Сейчас за закрытыми дверями идут переговоры бодрствующих представителей. Обе стороны сейчас выжидают. Но на словах все хотят прийти к общему решению.
2: Так что же будет, Игнатий? Есть ли шанс подписать, где надо, какую-нибудь цифру?
3: Все надеются, что к утру компромисс будет найден. Обе стороны через послов уже обменялись калькуляторами. Хотя в кулуарах во время ланча участники переговоров выкидывали на пальцах 2×2. Все у всех вроде бы сошлось. Но есть один нюанс, Ермолай. Дело в том, что в свое время 2×2 на пальцах подсчитывали по-другому. И фиги у всех были в карманах. И не все пальцы были видны. А сейчас распальцовка другая. Все считают в открытую. Пальцев у всех стало больше. И у всех они веером. Поэтому требуется перезагрузка. Нужно пересчитывать 2×2 заново.
2: Игнатий, то есть необходима новая считалка? Кому теперь водить?
3: Да, Ермолай. И вообще, кто кого куда водит и за что? Одним словом, все здесь убеждены, что старой доктрине равенства, то есть паритета по формуле 2×2 — 4, осталось жить считанные часы.
2: Спасибо, Игнатий. Все стало предельно ясно. Вы нам очень помогли. Аплодисменты. Ну, а мы возвращаемся к нашим гостям в студии. Пожалуйста, мы продолжаем. 30-й. А я все же настаиваю, что каждый голос должен быть учтен.

полный восторг. Дети описались, где-то в углу потасовка, под потолком лопнул софит, на головы сыплются осколки. 31. Ну, вот вы сами видите результат вашего 3-4. Дважды два – это сколько угодно, только не 3 и не 4. Почему? И 3, и 4 для России – это мало. И 5 мало, и 6 – у нас много чего мало, ведущий. Но у нас и много чего много, а это уже немало. 31. Ну, мало ли чего у нас много. Но у нас же богатейшие цифровые ресурсы. Мы что, не можем поднапрячься и повысить результат? У нас дважды два может и должно быть больше. Надо, наконец, показать всему миру, сколько на самом деле дважды два. И вообще, пусть у них там будет сколько угодно. Но почему мы всегда оглядываемся на Европу и Америку? Доколе? У нас свой особый путь, свой результат. 30. Да, путь у нас свой, а результат пусть будет общий. 31. С какой стати? Мы не в общаге, и у нас тут не общак. Поэтому будем умножать и перемножать наши богатства, а не общие, да еще неизвестно с кем. Приумножать наши дважды два. Ведущий. Да, дважды два – это наше все. 31. Точнее, дважды два – это наше. И все. 32. А тех, кто думает, что дважды два – четыре, вообще нужно сажать. Они вредители, ретрограды, консерваторы. По их милости мы живем сегодня во всем этом. И отстаем от всего цивилизованного мира лет на 200. 8. На 207. И еще неизвестно, отстаем или опережаем. 11. Но это же математика, а не история. 32. Какая к черту математика? Если я приду сюда руководить, у вас тут живо будет дважды два – пять. Я тут всех вас разгоню на вашей программе и скажу, наконец, правду, сколько чего у нас на самом деле. Ведущий. Стоп, стоп, друзья, брейк. Время дискуссии затянулось, страсти кипят, а вопрос пока так и не решен. Давайте прервемся на выпуск новостей. Не переключайтесь, оставайтесь с нами в том же положении. Замрите и не двигайтесь. Новости. Вначале коротко о главных новостях. ЮНЕСКО объявила следующий год Всемирным годом дважды двух. Предложено также считать следующий год таким годом дважды. Сенсационное открытие совершил датский ученый-математик Клюц Шпинклер. Исследуя результат перемножения дважды двух с использованием метода спектрального послойного перлюстрированного радонобозонного растрирования на березовых бруньках, он доказал, что левая двойка формулы дважды два состоит из молекул чернильного пигмента картриджа RP-203, когда она напечатана на принтерах Epson 2016DR. По опросу, проведенному Центром статистических инициатив, каждый второй из каждых двоих россиян является представителем каждого второго пола или предпочитает скрывать свою вторую половину от представителей первого пола. Голландская компания «Дважды два Лимитед» вышла сегодня на азиатский рынок цифровой вычислительной техники в Коньково. А теперь о некоторых других новостях подробнее. Эталонный слиток весом в дважды 2 килограмма, отлитый из чистого золота 750-й пробы и инкрустированный кристаллами Сваровски, будет храниться во Всемирной палате мер и весов в Катманду. Надпись, выложенная поверху слитка стразами, гласит «дважды 2» – 4 вопросительных знака. А вес слитка в точности равняется дважды двум единицам измерения веса в разных странах. В килограммах, фунтах, унциях, каратах, пудах, драхмах, баррелях и бушелях в общей сложности 186. Внутрь слитка для придания ему большего объема запаян силиконовый имплантат.

новости кино. Победивший на кинофестивале в Швамбурге фильм туранско-албетского режиссера австрийско-хорвельского происхождения Трезора Нойма Жизнера – это сиквел приквела успешного блокбастера «Умри лишь дважды». Он называется «Умри лишь дважды 2». Затем последует «Умри лишь дважды 3», «Лишь дважды 4», оно же 5 и так далее, вплоть до «Умри опять 25». После чего режиссер снимет трилогию «Дважды не умирают», «Однажды в дважды» и заключительный фильм этой мегаэпопеи «Возвращение дваждов». И о погоде. Завтра во вторник во второй половине в столице вторично пройдут первые заморозки. Температура воздуха от минус 2 до плюс 2. Ветер 2 метра в 2 секунды. Выпадут переменные двойные осадки. Сначала приятный осадок, а потом неприятный. На этом все. Приятного вам вечера. А спонсор этого выпуска новостей – дваждинский вторметфармкомбинат, назальный спрей двуноздревой дважды дрин и ингалятор дважды двонь. Смело встреть насморк нос к носу. Дважды дрин. Чихни насморку в лицо. Ведущий, мы снова с вами. Это ток-шоу с порнографией. Ведущий, прижимая наушник к уху. Прежде чем мы продолжим, отвернувшись не на камеру. Что? Какой экшен? Какая движуха? Где я тебе ее возьму? Тоже мне Люк Бессон Годар нашелся. Джон Ву из Урюпинска на камеру. А вот мне тут режиссер подсказывает замечательную идею. Зритель любит, чтобы происходило какое-то действие. Нужен неожиданный поворот, смена обстановки. А то у нас одна сплошная говорильня. Поэтому я предлагаю нашим гостям сейчас встать, быстренько размяться и пересесть на стулья своих коллег и оппонентов. Поменяться местами. Прошу. Гости с готовностью пересаживаются, на ходу делая гимнастику, наклоны, прыжки. Посреди студии некоторая толкучка и неразбериха. Кто-то не может найти себе место, другой присел третьему на коленки. Кто-то по ходу дела переговаривается, показывает какие-то бумажки. Ведущий. «Только чур свои точки зрения не менять и не подсказывать». Гости, наконец, рассаживаются по местам в другом порядке. Ведущий. «Ну вот, совсем другое дело». И наш замечательный режиссер доволен. Так сказать, ресет и рестарт. Или рефреш. В общем, я думаю, теперь после перемены мест наших уважаемых слагаемых сумма у нас изменится. Это даст новый импульс нашей дискуссии. И дело пойдет совсем по-новому. Да и поживее. Аплодисменты. Но это уже в следующей части нашей программы. Не переключайтесь, и скоро вы узнаете, сколько же будет дважды два. Продолжение ток-шоу слушайте в эфире радио «Чипальдук» через несколько минут.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Продолжение. Часть четвертая. Напомним, что в предыдущих частях жаркой дискуссии на актуальную тему «Сколько будет дважды два» уже выступили 32 участника, выдвигая свои убедительные гипотезы, демонстрируя выкладки, аргументы и артефакты, апеллируя к философии, этнографии, детской педагогике, лингвистике, геополитике, софистике, кинематографу, спортивной статистике, квантовой механике, религии, дзену, рыночной экономике, футуристике, здравому смыслу, хайпу, скайпу и масс-медиа. Но этого оказалось совершенно недостаточно. Поэтому приходится продолжать эту увлекательную дискуссию. Телевизионная студия. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Заставка программы. Ведущий. Ну, а мы продолжаем. Все ближе и ближе мы подбираемся к решению задачи «Сколько же будет дважды два?» Будет или уже есть? А может, все уже было? И правильный ответ мы уже незаметно миновали? Кто ответит на этот вопрос? 33-й. Да не вопрос. А в чем проблема? Я не вижу никакой проблемы. Дважды два – три. И дважды два – пять, и дважды два – четыре. Одно другому не мешает. Ведь празднуем же мы и Хэллоуин, и Масленицу, и Рамадан, и День десантника, и День рождения Пушкина. И одно другому не мешает. Так даже интереснее. Разные праздники, разные культуры, разные кухни, разные цифры, разные мнения. Я за разнообразие. И вообще, у нас плюрализм или где? Ведущий, я тоже за разнообразие, поэтому слово следующему гостю. Пожалуйста, ваше мнение. 34-й. Дважды два – четыре. Долгая, неловкая пауза. Ведущий, недоуменно. Ну, понятно, это мы уже слышали. И это все? 34-й. Все? 35-й. Тогда позвольте мне. Как известно, дважды два – пять, и 34-й. Но ведь это четыре. 35-й. Я вас не перебивал? Дайте мне договорить. Поскольку у вас совершенно очевидно, что дважды два – это пять, то мы должны срочно заложить это во все школьные программы, компьютерные алгоритмы, государственные бюджеты, которые по старинке все еще… 34-й, чуть повышая голос. Но это не пять, а четыре. 35-й. Слушайте, я вас не перебивал, когда вы произносили тут свой длинный вдохновенный монолог. Дайте мне продолжить мою мысль. Так вот, это 5 надо активнее пропагандировать с экранов, выделять государственные деньги на специальные кампании национального уровня. У нас их для 5 почему-то совершенно нет. 34-й. Слава богу. 35-й. Вы опять за свое. Так вот, надо срочно искать общий язык с новым поколением, которое давно уже вовсю пользует 5. И в хвост их в гриву, так сказать. Нам надо догонять их. Может быть, даже сделать специальные мультфильмы, издавать красочные детские книжки для самых маленьких, чтобы не упустить и их. И поскольку 5 является нашим главным, общим, 34-й еще громче, но это не 5, а 4. 35-й. Имейте совесть. Соблюдайте культуру поведения дискуссии, в конце концов. Я попрошу вас сейчас отключить микрофон. Гул в студии. Ведущий. Да, действительно, вы мешаете нормальному ходу дискуссии. Голоса. Да вообще надо выдворить его, раз он не умеет себя вести. 35-й. Хватит вякать без конца одно и то же. Что вы заладили 4 до 4? Это уже даже неинтересно, в конце концов. Хочется услышать от вас что-то новенькое. Не можете сказать новое? Так сидите, помалкивайте. Ведущий на камеру. Напоминаю, вы смотрите ток-шоу с порнография. Да, не случайно мы выбрали нашим эпиграфом крылатую фразу «О, спор, ты мир!» Ну, в смысле, весь мир. То есть «О, мир, ты спор!» Итак, мы продолжаем наш жаркий диспут. Хотя, надеюсь, некоторые горячие головы слегка поостыли. 36-й. Миролюбиво, обращаясь к 34-му. Послушайте, уважаемый, 4 – это прекрасно. 4 – это замечательно. верно и точно. Но вот дважды два – это уже подгонка под ответ. Вам просто нужно 4, и вы под это дело подгоняете, что это обязательно именно дважды два. А на самом деле 4 – это 3×3. Я с вами, услышьте меня, не записывайте меня сразу во враги. Я за 4. Мне тоже нужно 4. Но только это не 2×2, а 3×3. Аплодисменты. 34-й, растерянно обращаясь к кому-то сзади. Михаил, ну что же вы молчите? Вы же за 4, который 2×2. Михаил, нет, я за 5. 34-й, мы ведь с вами недавно говорили, и вы мне признали, что 4. Михаил, ну 4 это 4, про это я и не спорю. А мне семью кормить надо. 37-й встает, подходит к 34-му, обнимает за плечо. «Дорогой вы наш человек! У меня предложение. Уверен, вам понравится. Слушайте, 2×2 — это на 90% 4. Вас не устроит такая формулировка? В наше время, когда нигде нет никакого абсолюта, никаких гарантий, авторитетов, 90% — это очень высокий рейтинг. Очень. Ну так давайте так и оставим. Тогда и все остальные успокоятся. Итак, 2×2 — это на 90% 4. 2×2 — это практически 4. Мой вам совет, соглашайтесь, пока не поздно. Второй раз вам предлагать здесь никто не будет. Выкрики. Никакие не 90%. Откуда вы это взяли? Ведущий. Ну вот, кажется, наш уважаемый гость тоже все еще не согласен. 34-й мотает головой. 38-й. Можно мне? Ладно, если уж вам так нравится, что 2×2 — 4. Если вообще кому-то полюбилась именно такая ветхозаветная, допотопная, домостроевская формула, хорошо, давайте не трогать цифры. Давайте только слегка изменим знак равенства. Самую малость. Чуть изогнем. Дадим его таким волнистым. Понимаете, вот не вот такие ровненькие вот равняются, да, а вот такие вот изогнутые, высунув кончик языка, рисует на доске знак приблизительно. То есть 2×2 приблизительно равняется 4. И все будут довольны. Потому что приблизительно можно трактовать по-разному. Больше, меньше. Но это включает в себя все, все варианты. Юридически все будет законно, легитимно. Это я вам как юрист говорю. Это значительно расширит правовое поле для расчетов. Раздвинет рамки этой несчастной пресловутой формулы, в которой истине давно уже явно тесно. «Изогнем?» Голоса. «Ну вы изогнули!» «Да-да, вот именно! Не надо нам тут ничего изгинать! Изгинаться и изгаляться будете в другом месте!» «И оголяться!» Смех в студии. 38-й. «Хорошо, окей. Тогда еще проще. Проведем маленькую, едва заметную, косую черточку поперек знака равенства. Такую палочку. Вот, видите? То есть, вот, видите? Думаете, 2×2 не равно 4? Нет. 2×2 4 равняется, но с палочкой. С черточкой. Равняется, но с маленькой оговоркой. Зато цифры-то все те же самые. 2×2 и 4. Посмотрите, что особенного изменилось-то? Да ничего. Неужели мы не можем на это пойти? Закрыть глаза на такую вот мелочь? Ведущий. Да, иногда надо закрыть глаза на какой-то пустяк, чтобы увидеть главное. А главное, как мы видим, осталось без изменений. 39-й. Вновь доверительно обращаясь все к тому же 34-му. Я сам прячу глаза. Я отворачиваюсь, когда вижу вот всякое безобразие. Мне больно видеть написанное где-нибудь на заборе 2×2 — 5. А тем более выбритое или вытатуированное на, пардон, интимном месте. Я прекрасно знаю, что это где-то около 4. Но, к сожалению или к счастью, либерализм подразумевает, что люди должны быть свободны в своем выборе. В своем мнении. Надо дать людям возможность так считать и думать, как они хотят. Мы ведь живем в такую эпоху. Мы с вами не можем затыкать им рот, когда они высказывают это. Нужно давать им шанс тоже выражать свое мнение по телевидению, в гайд-парках, в интернет-ресурсах. Приходится принимать такие правила игры. Мы же сами вместе с вами за это так долго боролись. Вспомните. 34-й. Я не боролся. Тем более вместе с вами. Голоса. А вы поборитесь. 34-й начинает бороться с охранниками, которые пытаются поднять его с места и выпроводить из студии.
2: 40-й.
1: Я скажу так. Допустим, кто-то считает, что 2×2 — 5. Если вы не согласны, пусть. Ваше право так не считать. Не нравится? Не считайте. Вас никто не заставляет. Вы не хотите видеть эту формулу? Не нравится? Не смотрите. Если в классе на доске написано мелом 2×2 — 5, не нравится? Не ходите в этот класс. Не нравится передача, где про это говорится? Не включайте. И все. Если мы таким образом выразим свое отношение к этому, это будет лучший способ проголосовать против, выразить свой протест. Но иметь право на свою точку зрения каждый человек должен. Мы же не в тоталитарном обществе, где все должны считать одинаково. Скажу больше, у каждого просто обязана быть своя точка зрения. И если у вас ее, этой своей точки, нет, то вы не гражданин и не человек. И вам ее, голубчик, надо прививать. Тем временем 34-го насильно выволакивают из студии трое охранников. Он тихо возмущается и сопротивляется, на ходу цепляясь за кабели, опрокидывая стулья и софиты. У выхода на заднем плане слышится тихая возня, и его выпихивают за дверь. Напоследок он просовывает в дверь руку, пытаясь жестом показать 4. Девушка-редактор, виновато улыбаясь, попой придавливает дверь посильнее, и некоторое время рука с оттопыренными 4 пальцами торчит из двери, пока в нее не вставляют букет. 41-й участник. Вот вы говорите, точку надо прививать. А если это не точка, а запятая? 4×5. Вообще, почему всегда и везде сразу крайности? Есть же умеренные взгляды. Взвешенной позиции. Истина всегда где-то посередине. Я, например, и не с теми, и не с этими. Не 2×2 — 4, и не 2×2 — 5, а 2×2 — 4,5. 4,5. Точнее, и 4,5. Ведущий. Ну да, как в шахматах. Е2, Е4 против Е7, Е5, а посередине демаркационная линия, сгиб шахматной доски. И где же там ваша позиция? В щели, как у таракана? Смех, аплодисменты. 41-й. Но что делать, если человек умеренный верит немножко и в 4, и немножко в 5? И вообще, это гамлетовское «быть или не быть»? Оно такое категоричное, юношеско-максималистское. Вот хоть ты тресни. Или быть, или не быть. А зрелый ответ, как ни парадоксально, немножко быть, немножко не быть. Немножко быть, немножко не быть. Ведущий. Нечего возразить. Да, это мудро. То есть поиск компромиссов, гибкость, выдержанность, умеренность. Вот что нам надо, да? Этому нас учит жизнь. Ну что ж, будем умеренно смотреть будущее, обретать умеренность в своих силах. 42-й. Раздраженно, с легким опломбом. Вы все тут упрощаете, вульгаризируете. Никто давно и не говорит, что 2×2 — 4. 2×2 — 4, так думают простаки, неучи и невежды, чтобы не сказать быдло, 2×2-шники. Это же не так примитивно. На самом деле ведь эта формула выглядит так. Пишет стилусом смартфона на iPad проекция на 3D-экран. 2×2 – это, по сути, корень квадратный из 4, умноженный на дробь, в числителе которой 5 минус 3, а в знаменателе 5 минус 4, равняется, в скобках, 1 плюс 1 плюс 1 – скобка закрывается, плюс 1% от 100. Ведущий. Вау! 42-й. Не зря же меня 10 лет мучили на физмате, а потом в Стэнфорде. Ведущий. Дважды двау! 42-й. Но начинать вот все это, конечно, надо со школы. 43-й. А вообще, позвольте спросить, а почему истину узурпировали? И с детства вдалбливают, что дважды два — четыре. В школе учить детишек, что дважды два — четыре, надо так же, как и тому, что дважды два — три, и пять, и шесть. И пусть ребенок сам выберет, что ему больше нравится. Наше дело рассказать им все варианты, дать все возможности. И что детям больше по душе, то им больше и подходит. Не надо давить на них. Дети, они не дураки. Сами все прекрасно понимают и без нас во всем разберутся. Ведущий. А давайте дадим слово самой молодежи. Пожалуйста, Макс. 44-й. Вскакивает молодцеватый лысоватый человек с сединой на усах. Френды, юзеры, бакланы. Дважды два — это баян и отстой. Не тот сапж. Прикиньте, у вас же под боком в кармане постоянно колбасят какие-то цифры. Чипы отжигают по полной терабайтами. У нас же у каждого смартфоны и мобилы. Пусть они и думают за нас. Имхо в наш век, когда мы сами стали приложениями к своим гаджетам и девайсам, нужно давно уже пофиксить алгоритм дважды два не для себя, а генерить для них, в битах и в диджитах, в двоичном коде. Проецирует смартфоном на экран формулу, написанную на языке программирования. Вот так вот. Или в 16-ричной системе кодирования. 0010 умножить на 0010 равняется 0100. Догоняете? Сисадмины и прогеры, я думаю, в это дело въезжают. Ну и вообще, для этой телеги дважды два это будет типа рестайлинг и ребрендинг. Жесть! Всем респект. Ведущий. О как! Вот такая у нас ученая молодежь. Напомню, это был старший тинейджер рекламного агентства «Знак равенства». А вот Никанор Фряхтин из Конаково приехал к нам не один. Узнать, с кем же приехал Никанор Фряхтин из Конаково и сколько на самом деле будет дважды два, можно в следующей, завершающей части ток-шоу в эфире радио «Чипыльдук» через несколько минут.

0: Актуальная тема. Размышляем, познаем, считаем, дискутируем.
1: Андрей Кнышев. Из книги «Корточки и цыпочки».
2: Дважды два. Сокращенная стенограмма телевизионного ток-шоу. Часть пятая. Заключительная. Телевизионная студия. В центре декорации площадка с блестящим полом. По периметру места для гостей и участников ток-шоу. За ними трибуны, заполненные зрителями. Сбоку большой телеэкран. Заставка программы. Ведущий. Ну что ж, мы близки к завершению, но хочу напомнить, какие версии и варианты результатов были предложены в ходе нашей дискуссии. Внимание на экран. Сколько будет дважды два?
3: 346,
2: не 4,
3: 250,
2: опять? 4 или 10?
4: 3,9.
2: Дважды два?
3: А четвертый 4.
2: 4. Единица двойственная. 1,
3: 2,
2: 2, а не 4.
3: Х.
2: 2 арабскими, римскими цифрами.
3: Да представляете, считать дольше.
2: Это на самом деле
3: 3,14
2: уже счастье.
3: Так и с этими.
2: 12 это уже не цифра. Это, извините,
3: число.
2: Минус 4.
3: Или что дважды 2 это Боинг
2: 767. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее.
3: Корень квадрата не вижу.
2: Истинно, ведь безграничный.
3: Умноженный на дробь в числителе, который 5.
2: Где-то в районе 6.
3: Итак,
2: мы продолжаем и, надеюсь, завершаем горячее обсуждение нашей темы «Сколько будет дважды два?». Ну что ж, мы дали высказаться многим, если не всем участникам нашего шоу. Впрочем, я вижу еще много желающих. Раз, два, три, 4, 5. Не волнуйтесь, всем дадим высказаться, только, пожалуйста, по одному. Хотя вот я вижу, Никанор Фряхтин из Конаково приехал к нам не один, а со спутницей, тоже ученый. Фряхтин. Да, я думаю, ответ на вопрос про дважды два надо искать в природе. Его нам подскажут дважды двуногие, то есть, на первый взгляд, четвероногие. Я пришел с собачкой Жнучкой. Ведущий. Жнучка? Странное имя. Фряхтин. Ну да, это гибрид жучки и внучки, которые на пару вытащат репку знаний. Она как бы пожинает плоды просвещения. Жнет. Потому и жнучка. Ведущий. Прекрасно. И что же ваша жнучка умеет? Фряхтин. Она умеет считать. В ответ на задачки она, как репку с грядки, вытаскивает карточки с цифрами. Сколько она вытащит, столько и есть. Жнучка еще ни разу не ошибалась. Ведущий. Ну что ж, давайте попробуем. Музыка, аплодисменты. Хозяин Никанор пишет на доске. Дважды два равняется... Фряхтин. Ну, жнучка, не подведи. Собака виляет хвостом, обнюхивает карточки, тявкает, вытаскивает одну и бежит к хозяину. Тот победоносно поднимает ее... На карточке цифра 5. Фряхтин. Пятерка. Отлично. Треплет собаку. Вот видите, она у меня отличница, одни пятерки приносит. Я же говорил, она у меня никогда не ошибается. Бурный восторг, аплодисменты. Собака бегает по студии, ее пытаются поймать. Жнучка, понюхав, какает на карточку с цифрой 4. Карточку уносят вместе с собакой. Ведущий. Да... С таким аргументом не поспоришь. Кстати, кто еще хотел бы родить истину в споре или хотя бы ее зачать? Вот у вас, Арсений Парамонович, какой получился результат? Есть у вас вариант ответа? Сколько будет дважды два? 45-й Арсений Парамонович. Ну, у меня самого, к сожалению, своего результата умножения нет. Я сам считать разучился за эти годы пользования всякими калькуляторами. А знаете, в мои годы и память подводит, и зрение уже не то. Я и цифр-то уж толком не вижу. Так что перемножал я не сам. Для меня перемножал дважды два другой человек, суррогатный перемноживатель. Ведущий. Кто-кто? 45-й. Ну, суррогатный перемножатель или умножитель. Бывший школьный учитель математики из города Оршанска. Он человек молодой, здоровый, прекрасно считает и в уме, и на компьютере, и на пальцах, и делит, и перемножает, и берет проценты. И вот он, конечно, за небольшое вознаграждение, за проценты, согласился перемножить для меня дважды два. И результат, который у него получился, ну, точнее, который он перемножил для меня, он с чистым сердцем и доброй душой вручил мне. Так что теперь я полноправный владелец этого результата. Он сам на него и не претендует. Ведущий. Ну что ж, браво, браво. Если один человек может подарить другому, утратившему способность перемножения, умножения или размножения, радость получения результата, который тот человек получить сам уже не в состоянии, это для него тоже большое счастье оказаться полезным для ближнего. Если Бог дает такую возможность и способность, почему бы и нет? И сколько же у него, в смысле у вас, получилось в результате? 45-й. Мой результат теперь 6 с хвостиком. Ведущий. И каков хвостик? 45-й. Ну, крошечный совсем хвостик. Это буквально несколько сотых. Врачи посоветовали у него отнять, чтобы было красивее, натуральнее и ровнее. Ведущий. То есть ваш результат ровно 6? 45-й. Да, моя родная кровная шестерочка. Прижимая к груди бумажку, поглаживает ее. Видите, само провидение мне ее послало. И пусть всякие злопыхатели завидуют, осуждают, брюзжат. Дескать, это не вы сами, это не ваше, это мое, мое. Ведущий, ваше, ваше, успокойтесь. Никто на ваше дважды два тут не зарится. 45-й. Еще бы. Дважды два-то я ему сам вот этой своей левой рукой на бумажке написал. Вложил в конверт и послал. А он просто справа дописал, сколько получится. Двойки-то мои? Мои. Значит, результат умножения уже был в них заложен. Ведущий мечтательно. Это замечательно. В какое прекрасное время мы живем. Об этом даже и мечтать не могли наши бабушки, перемножавшие в своих гимназиях и ПТУ дважды два старым дедовским способом. Столбиком, друг под дружкой. Аплодисменты. Ну, кто следующий? 46-й.
4: Я, конечно, уважаю традиции наших дедов и отцов, но всегда и во всем надо задавать главный вопрос. Кому это выгодно? Кому надо, чтобы дважды два равнялось четырем? Ведущий. Кому? 46-й. А я вам отвечу. Тем, кто с этим прожил всю жизнь. Кто под это заточенный, кто с этого кормится. Кто на этом защитил диссертации, писал статьи, давал уроки, разрабатывал проекты, получал и продолжает получать за это премии, зарплаты, гонорары, гранты. Конечно, понятное дело. Напечатаны учебники, пособия, школьные тетрадки. Везде это пропечатано миллионными тиражами. Дважды два, видишь ли, четыре. Не переделывать же, не изводить заново тонны бумаги. Потребуется работа тысяч корректоров, дизайнеров, верстальщиков, грузчиков, лесорубов. Конечно, они сопротивляются, эти костные замшилые пни. Это, я вам скажу, целый класс. Целый слой, аппарат этих дважды двушных четверушников. И у них, конечно, еще остались рычаги влияния. Но, к счастью, они уходят, постепенно сдают позиции и не имеют никакой исторической перспективы. Аплодисменты. Ведущий. А между тем, похоже, дважды два – очень перспективная формула. Она развивается, быстро набирает обороты. Понимаете? Смотрите, сколько вариантов возникает. И тот, кто первым в нее вложится и сделает на нее ставку, голоса «Я сделаю ставку». «Нет, мы! Нет, я раньше! Я ставлю 6 на черное, а я 10 на красное! На 7! На 12!» 47-й. «Вы все можете тут сколько угодно спорить, но у меня на эту формулу дважды два копирайт».

0: 5 факториал. А это значит 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5. То есть равняется 120. Не многовато ли для одного копирайта?
1: 48. Я предлагаю не замахиваться сразу на большие результаты, на крупные цифры и числа. Начинать надо с малого. Куда нам до всяких там 2×2, 6, 7 или даже 3? Ну вы же сами видите, что мы эти показатели не можем сразу осилить, осмыслить и освоить. Лучше начнем с малого, а потом постепенно, не спеша, гусиным шагом будем приближаться к окончательному результату. Так что давайте для начала сегодня порешим, что 2×2 – это 1/10. Одобрительный гул голосов. Вот это дельно. Дельно? Слушайте, порешите ее, эту задачку здесь прямо, и дело с концом. Ведущий. 1/10. Прекрасно и разумно для первого гусиного шага. Так сказать, куриным мозгам гусиный шаг. Давайте сделаем его все вместе. Но в заключение мне бы хотелось... Его слова заглушают нарастающий гул голосов. Дискуссия распадается на отдельные очаги локальных споров, из которых вырывается... Давайте проведем всенародный референдум. Уж этот результат все должны будут принять. Это будет воля большинства... А большинство всегда право. А если в конце выяснится, что народ считает, что 2×2 – 5, а не ваше любимое 3, так что же выйдет, народ не прав, а вы один правы? Нет дыма без огня. Раз мы это здесь обсуждаем, значит, что-то тут нечисто, значит, что-то не так. Люди зря судачить не будут. Значит, либо 2×2 – не 4, либо не 2×2 – 4. Либо 2×2 – 4. Есть какая-то в этом червоточинка.
2: Знаете, все хорошо в меру. 4 тоже хорошо, когда это в меру. Но когда все время 4, это, знаете, уже немножко чересчур. Утром 4, вечером 4, сегодня 4, завтра 4. 2×2 – чересчур 4. Слишком 4.
0: Эта формула не меняется, результат не сдвигается ни в большую, ни в меньшую сторону. То есть он своего рода недвижимость. Сами вы недвижимость, а вы бы лучше сами стали хоть на 5 минут невидимостью и неслышимостью. Но это математически некорректно, и практически, и теоретически, зато это политически корректно. Знаете что? Не мы выводили эту формулу. Не нам по ней и считать.
2: При 4 мы уже жили. Все, хватит. Баста. Пора попробовать что-то другое.
0: При старых-то 2×2 что мы хорошего видели-то, а? И что мы получили? Каков результат? Сами знаете. Так что знаем мы ваши 4, как свои 5 пальцев. Голоса.
2: Нахлебались.
0: Насчитались. Точнее, досчитались. А еще точнее, не досчитались, скольких людей, скольких детей, скольких зверей, скольких вещей.
1: Вот вы вцепились в свои 2×2 – 4. Я понимаю, вы всю жизнь жили с этим. Здоровый консерватизм – это хорошо. Но надо как-то двигаться вперед. Конечно, это болезненно, когда разрушают ваши принципы, ваши многовековые идеалы. Но, голубчик мой, не сломав, не расчистив место от старого, ничего нового не построишь.
0: Абсолютно убежден, что 2×2 – это 13. А я с вами в корне не согласен. 2×2 – это 13. Давайте спорить не о том, что нас разъединяет и разобщает. Давайте говорить о том, что нас объединяет.
2: А что между нами общего?
0: А общее между нами всеми – 2×2. В этом наше единство. Здесь наша общая единая платформа. Так давайте же на этом строить наше единение. А 4, 5 или 7, все эти наши кажущиеся, временные и несущественные различия, это нас только разделяет и ссорит. И давайте об этом сегодня больше не будем. Сосредоточим наши усилия и внимание на том, что нас делает друзьями и союзниками. То есть на 2×2.

ведущий, стараясь перекричать гул голосов. Отлично, отлично, друзья, господа, коллеги. Ну что ж, нам пора подытожить все сегодня сказанное. У нас буквально полминуты. Кто хочет коротенечко сделать вывод? 48-й. В общем, суть в том, что одни верят, что дважды два, другие, что дважды не два. 49-й. Я бы уточнил. Одни верят, что дважды два есть, другие, что дважды двух нет. 50-й. Господа, послушайте, о чем мы тогда спорим? Как можно обсуждать то, чего нет? Ведь никто, как видите, не знает наверняка, сколько будет дважды два. Так что покамест дважды два ничему не равно. Идут споры, ученые не договорились, мы здесь тоже ни на чем не сошлись. Вопрос остается открытым. Пусть дважды два будет хоть чему-то равно. Точно, конкретно. Чтобы это можно было пощупать, понюхать, вот как это только что сделала наша многоуважаемая собачка. Я, к сожалению, не запомнил ее имени и отчества. Тогда мы это и будем обсуждать. А так, белое пятно, пшик, пустое место, указывая на отсутствующую карточку с цифрой 4 на полу. Вот когда дважды два будет чему-то равно, тогда его и обсудим. Аплодисменты. Ведущий. Ну что ж, спасибо всем. Мы приближаемся к финалу программы. Настало время подвести общий знаменатель и огласить итоги голосования нашей телеаудитории. Внимание на экран. Итак, по итогам СМС-голосования большинством мнений телезрителей нашего канала дважды два равняется семи. Замечательно. Скажу вам по секрету, семерка и моя любимая цифра. Надеюсь, она всем принесет удачу. А удача – это сегодня главное. Удачи всем нам, кто стоит у станка, сеет хлеб и поджаривает его в тостерах, корпит над формулами и запускает в небо корабли, кидает пайщиков и обирает вкладчиков, взламывает сейфы и трудится дроппером, содержит притоны и публичные дома. Всем нам сегодня так нужна удача. Это, конечно, была шутка, которая должна быть во всяком деле. Уж слишком серьезной и глубокой была сегодня наша дискуссия. Поэтому мне захотелось напоследок хоть где-то в одном месте чуть-чуть пошутить. Но это и было это место. Ну что ж, благодарим всех участников нашей жаркой дискуссии. Пусть, как говорится, кипят страсти, и специалисты ломают копья, уточняя и дополняя наши знания об очевидном, и отстаивают свои новые версии гипотезы. Ну, а мы с вами вернулись почти в точности к тому, с чего начали программу, с нашим небольшим уточнением. Круг замкнулся. Пока, слава богу, мы знаем, сколько на самом деле дважды два, знаем, какова правда, и будем жить по старой, проверенной временем формуле. Ну, разве что с одной нашей сегодняшней маленькой поправкой. Дважды два — 4 1/10. Может быть, мы сделали сегодня лишь один, первый, маленький шаг к истине. Но мы обязательно продолжим. Это была программа «Спорнография». С вами был Ермолай Сысоев. Увидимся!

0: страницы классики.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листает учащийся 10 класса Б Максим Морозов.
2: Ну, значит, там жил-был один перец в степи, в сечи в какой-то. Там такая ботва конетель, ну вот. К нему приехали два других перца, его сыны. Ну, он говорит, здорово, кореша, начал там с ними возиться, что-то. Ну, они один там с ним играет, войса, а второй говорит, да не, папа, я интеллигентный такой человек, я не буду. Папа говорит, да ты что, друг, оборзел совсем, что ли, аж твой отец, ну давай поиграем, потусуемся, ну как нормально. Говорит, да не, папа, они остались, ну, ночь наступила, они там все водку жрут, бухают по-черному, ну, один спит, а второй с отцом бухает, потом я что-то там не помню, потом, короче, напали поляки на них. Ну, все пошли воевать, а этот второй перец, перец второй, полюбил тёлку одну ихнюю, польскую тёлку. Сначала он ей помог, потом, короче, он перешел на сторону этих поляков и начал за них против своей родины. Ну вот, а потом, когда узнали про это, его замочил собственный отец. Сказал, я тебя родил, я тебя и замочу. Все.
1: Страницы повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба» листал учащийся 10 класса Б Максим Морозов.

Это была музыкальная композиция для оклейщиков обоев города Хошимина. А сейчас прозвучит музыка для торопливого завязывания желтых шнурков.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: Известный французский цирковой силач Дидье Бабье уже в детстве был строптивым, подвижным и сильным ребенком,
1: с которым не могла управиться целая дюжина нянек и шестеро гувернантов.
0: Поговаривают, его даже рожали две матери.
1: Задумайся.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Генеральная Российской поручила прокурорам принять меры. Материалы свидетельствуют о том, что создана целая сеть, полученная незаконным путем. Участились случаи ухода, а также выплаты платы. Указанные выше регистрируются на умерших с целью дальнейшего, в том числе для доходов с уходом, пишет передовица. Фракция изменила свое. Как передает корреспондент, на заседании января было решение. Об этом сообщил лидер Александр. «Это делается, чтобы всем, чтобы стало основой», – сказал Александр. По его словам, многие имеют тенденцию к затяжке, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Вы слушали музыку для музыкального сопровождения вращения нашей планеты вокруг своей оси.
1: А вот в ботиночках на тонкой подошве как нельзя лучше согреваться и припрыгивать на снежку возле антарктической станции Моусон под нашу следующую песню.
0: Это сейчас как раз собирается делать аргентинский ученый-полярник Рауль Лопес, забывший дома валенки.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят,

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.

0: Долгие ноты о главном. Выпуск второй.
1: В программе «Долгие ноты о главном» рейтинг-лист 100 самых длинных вокальных звуков, извлеченных когда-либо посредством голосовых связок мировыми вокалистами всевозможных музыкальных жанров. Для начала напомним лидеров нашей предыдущей чарт-подборки. 94-е место. Николай Караченцев. 3,1 секунды. 72-е место. Федор Иванович Шаляпин. 4,9 секунды. Робертино Лоретти. 33-е место. 6,9 секунды. Двадцать третье место. Солистка эстонской авангардной джаз-группы Full Moon. 7,6 секунды. И, наконец, на 16-м месте Джон Сайрис из металлической группы Agent Steel. 9,3 секунды. Ну, а в сегодняшнем выпуске также собралась неплохая компания. Настройте ваши внутренние секундомеры. Мы начинаем! Итак, на 77-м месте незабвенный Муслим Магомаев, справляющий свадьбу. Вокальный выдох длиной 4,3 секунды. На это же 79-е место рядом с Муслимом Магомаевым дерзко вскарабкался мексиканский мальчишка-вундеркинд, актер и певец Хосе Лито, который выдает ровно те же 4,3 секунды. Мощность дыхательных мехов и голосовых связок нарастает, и мы услышим сейчас восхитительную ноту из оперы «Тоска» Джакомо Антонио Доменико Микеле «Секонда Мария Пуччини». 50-е место. Его полное имя заняло столько букв, что места для имени солиста уже и не остается. Слушаем лишь божественный звук длиною 5,8

частушечный ремикс версии хита «Depeche Mode» звучит с электронной обработкой, поэтому вне конкурса, на условном откидном 26-м месте. Прослушаем эти 7,3 секунды. И, наконец, на 9-м месте победитель сегодняшнего выпуска «Длинных нот». Том Малликоот из коллектива Level. Незабываемый вопль длиною 14,16 секунды.

Это был рейтинг 100 самых долгих нот, сделанный радио Чипальдук с неограниченной безответственностью. До новых встреч. Услышимся.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Позвоните Бороде, а то он сидит в своем Великодолинском и не знает, что на большой земле делается до 12 дня, а он спит.
4: Алло.
3: Борода.
4: Да.
3: Как дела?
4: Нормоз.
5: Нормоз. Когда на боковую-то еще не спим же, да? Утром же не просыпаемся, утром любим поспать.
4: А
5: в это время радио Чипальдук загибается. Радио загибается, мы спим. Что такое?
4: Какое еще радио?
5: Какой глупый смех?
3: Радио Чипальдук.
5: Борода, в чем дело?
3: Чего сидеть в своем Великодолинском и Великодолинском?
4: Великодолинском.
5: Великодолинском.
3: Да, и не знать, что есть радио Чипальдук такое.
4: Да, знаю.
3: Знает, но что спит.
5: Что тогда Ваньку валяет?
3: Включит и ложится спать. Вот, все, поговорили.
5: Все поговорили. Ну,
3: я считаю, удачно пообщались. Ну что это, вот человек бросил? Или как?
5: Давай проверим, давай еще наберем.
3: Да, может, он застеснялся как-то.
5: Да вряд ли.
6: Засекайте, будь ласка, абонент.
4: Алло?
3: Нам вот Бороду бы услышать, да.
4: Да это я, собственно,
3: да все он же. А что ты разъединилась? Мы уж думали, мы обидели как-то что-то.
4: Не-не-не-не, это тут, я в подвале живу.
3: А,
5: я живу в подвале.
4: Из-за матраса плохо ловит, да.
3: Понятно.
5: А где матрас находится?
4: Ну, стены матрасом оббиты.
5: А вы в студии, вы звукоизоляция?
4: Ну да, да, почти, почти как у вас, только по-другому и не то.
5: А что изолируете, от кого?
4: Да, друг друга изолируем.
5: Круто. А этих, от которых изолируете вы себя, можно их позвать? Или они далеко? Или они изолированы?
4: О, ну сейчас, там он тут за дверью один кабан.
5: За дверью
4: если
5: кабан?
4: Если я сейчас дойду до него.
3: Кабанчик.
4: Кабан за дверью. Кабанчик.
3: Может, кабанчика к Рождеству зарезать?
5: А может, и раньше? Что уж терпеть-то?
4: Не выходит, не выходит.
5: А какая у вас борода? Какая борода? Опишите бороду.
3: Во, действительно, это тема.
4: Борода, ну, если в двух словах, то она
5: не, в двух
4: черная
5: не
4: с белым.
3: Седина в бороду
4: с белым.
3: Без в ребро.
4: Это даже не седина, это кокс.
3: Кокс.
5: Кокс?
3: Котельная, кокс, что ли, какая-то?
4: Кокс. Да, топим бородой. А мы, сколько сказать, вопросов? Вы такие любопытные. Мы сколько вас там находится?
5: В психдом попали, скажите. Что происходит? Объясните, пожалуйста.
4: Что, вот именно, что происходит, ребята?
5: Кто это такой? Вы кто такой? Отвечайте. Кто такой? Ну ладно, скажите, что вы там занимаетесь в подвале? Что-то приличное хоть?
4: Печатаем бабосы и записываем музыку.
5: Студия звукозаписи.
4: О, слушайте. Кстати, вышел рождественский кабанчик. Даю ему трубочку.
3: Ага.
4: Саша, радио Чипальдук. Я серьезно тебе говорю. Алло?
3: Да. Здравствуйте. Вас нам представили.
5: Рекомендовали почему-то как кабанчика.
3: Кабанчик. Почему?
4: Не знаю.
3: Румяный, может, такой упитанный.
4: Решили удивить, наверное.
5: А вы тоже с ним что-то записываете, какие-то делаете?
4: Ну, я прописываю треки, вообще техно-диджей.
5: А можете что-нибудь поставить? Что-нибудь из раннего можете поставить?
4: Что-нибудь из раннего?
5: Да.
4: Могу напеть.
5: Подожди, а вы можете со вторым вот этим, который борода, с ним вместе что-то исполнить?
4: Юра, тебе придется сейчас со мной петь.
5: Готовы?
3: Да.
4: Нет еще.
5: Подожди, а какой репертуарчик-то у вас? А то, может, какую-нибудь гадость сейчас будут сейчас петь. Я не хочу слушать.
4: Ну, кабанчик подсказывает, что очень хорошо знает слова Скэтмена.
5: Скэтмен?
4: Скэтмен Джон, который.
5: Да вы что?
3: Давай.
5: Отлично.
3: Так.
4: Подождите.
5: Ну только давайте темп выберем. Раз, два, три, чтобы вылететь из размера. Давайте.
4: Раз, два, три. Бара-бара-бара-би, па-па-пара-пап. Па-па-пара-пап, бара-ба-би, па-па-пара-пап.
5: Давайте мы будем пара-ба-би, а вы дальше. Раз, два.
4: Ну, давай, два.
5: Раз, два, три. Пара-ба-би.
4: Пара-ба-би.
5: Да пара-ба-би, это мы говорим. Не сбиваемся. Мы говорим пара-ба-би, а вы дальше. Давайте. Раз, два, три. Пара-ба-би.
4: Па-па-пара-пап. Па-па-пара-пап.
5: Пара-ба-би. держаться... Да хватит, можно один дубль нормальный, без последних сил, просто нормально.
3: Нормальную минусовку получим.
5: Минусовку, иначе не ржать.
4: Давайте, я собрался.
3: Поехали.
5: Да на долю почты все время, что такое, я не понимаю. Смотри, как надо.
3: Профессиональный продюсер с вами работает. Он дорого стоит, между прочим. Вы цените.
5: Работаем. Готов, не ржем.
4: Я очень ценю, но тут задержка по микрофону идет.
5: Вот что все дело, понятно. А это кабанчик,
3: ребята.
5: А может быть лучше кабанчика?
4: Это борода. Кабанчик за рулем.
5: Мы за рулем уже? А, он уже пишет?
3: Они уже едут. Причем машины изнутри тоже матрасами обиты, понимаешь? То есть, чтобы не прерывался перманентно процесс.
5: Ну что, давайте порадуемся, что мы вспомнили Джона Скэтмана.
3: И также ворвались в наш эфир борода и кабанчик из неизвестного великодолинского
5: подвала, матрасы.
4: Это Одесская область, кстати.
3: Будем выдавать все, хотя мы вас уже со спутника засекли, мы видим, где вы там.
5: Вот. Так.
4: Я машу рукой и...
5: Видно.
4: Корчу.
3: Мы вам тоже в иллюминатор тут машем.
5: Чуть-чуть налево отойдите, а то там заслоняет береза.
4: У вас что-то иллюминатор запотел, не вижу лиц.
5: Немножко есть.
4: Надышали.
5: Ну, да. Когда в следующий раз спуститесь к себе в Наутилус-то?
4: Не знаю. Через дня 2-4.
5: Понятно. Будем вас там, конечно, теребить, чтобы какие-то новые треки мы совместно записали.
4: Вспомнили. Теребите с радостью.
5: Да.
4: Споем, зачитаем. Промычим, в общем, мы зададим все возможные звуки, которые можно выжать из бороды.
3: Спасибо, ребята. Всем привет, всему коллективу.
5: Все, удачи.
3: Давайте.
5: Счастливо.
3: Оставайтесь.
4: Спасибо большое. Всего доброго. Пока.

Для инспекторов ГИБДД, несущих свою нелегкую службу на Ленинском проспекте, у магазина верхней одежды и нижнего белья, и не оштрафовавших сегодня работника посольства Зимбабве Тхонга Мбабве Джомба за превышение скорости, наша следующая песня.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Передаем сигналы точного времени.

0: В эфире радио Чапельдук. Небольшое информационное включение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. На днях в Москве, столице Российской Федерации, на станции метро «Волжская» неизвестный мужчина средних лет спустился с платформы на рельсы и попытался уснуть в жёлобе между путей. Об этом сообщили в пресс-службе московского метрополитена. Из-за этого на некоторое время было прервано движение поездов на Люблинской линии метро. Виновника происшествия удалось поднять довольно быстро. Как оказалось, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не пострадал. К настоящему времени движение поездов на линии полностью восстановлено.
0: В этой связи еще небольшая полезная доза информации. Фирма «Алкосервис», московская компания, предлагает услуги наряду с доставкой выпившего водителя из ресторана или гостей домой или по указанному им адресу. Также эта фирма сообщает, что для отдыха в состоянии легкого алкогольного опьянения сейчас пригодно следующее пространство в городе Москве. Трамвайные пути свободны на выезде из трамвайного депо имени Апакова в районе улицы Шаболовская, дом 9. Также свободен газон разделительной полосы Ленинского проспекта в районе дома 85-87 на пересечении с улицей Крупской под рекламным баннером «Ингостраха». Также свободно пока пространство, спешите занять, наружная вентиляционная решетка Калужско-Рижской линии метро в районе Новых Черемушек, рядом с Профсоюзной улицей и торговым центром Новые Черемушки.
1: Также хочется отметить следующее. Помещение милицейского поста, так называемая милицейская будка, у здания Государственной Думы, свободно с 23.00 до 8 утра. Отметим среди преимуществ наличие окна, но есть и неудобства. Спать придется сидя.
0: Также предлагает фирма «Алкосервис» для отдыха лиц, принявших некоторую алкогольную дозу, головная кросс-трансформаторная подстанция сверхвысокого напряжения московского гидроузла. Справа от пульта имеется свободное место, там всегда тепло, светло, очень хорошо. Также свободен вентиляционный короб третьего этажа в системе кондиционирования торгового центра «Атриум» здании в этом. И приглашаем вас также на строительные леса, где проходит реконструкция Государственного Большого театра, 6-й ярус, северо-западный сектор. Спросить мастера Вагифа.
1: Хочется остановиться также среди мест, среди предложений сна или просто послеобеденного отдыха. Остановимся на активной зоне реактора Института атомной энергии имени Курчатова. Среди позитивных моментов отметим тепло, стерильная чистота, тишина и большое количество врачей в наличии.
0: И совсем уже в завершение, для тех, кто нуждается в VIP-пространстве, приглашаем вас на купол здания Сената на территории Московского Кремля, архитектор Казаков, пространство под флагштоком рядом с сервисной лестницей, и VIP-пространство под Триумфальной аркой на Кутузовском проспекте, а также на ней вход также по сервисной лестнице. Сверху открывается прекрасный вид на окрестности, а под Триумфальной аркой в эту непогодь очень хорошо, так сказать, можно защититься от дождя.
1: Коль скоро речь зашла о VIP-предложениях, хочется отметить, до 28 августа, повторяю, до 28 августа существует специальное элитное VIP-предложение «Мавзолей» Владимира Ильича Ленина. Сами понимаете, полная тишина, замечательный микроклимат, хороший вид на Красную площадь. «Мавзолей» работает круглосуточно.
0: Прейскурант на услуги, а также все подробности по местам отдыха в городском пространстве Москвы, которые предлагает фирма «Алкосервис», вы можете найти на сайте alkorossия.сервис и по телефону 772-78-916-272. Продолжаем наше вещание.
1: Всего доброго.

0: Радио Чипльдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио Чипльдук. Обратно новости.
2: Рабамаба и нужникам Элизибюбен. Сильмяр пейкам адобен. Элилых натныль. Ты прихнёбся в нежарабдайль. Наби, тех супрбумаба дойлип. И жухан быть вратанность. А сион или энеревюк не вдав хазов цвидиль. В эбяч натныль кахняб. Матно, что я желаю грубить моргать фацта. В отнаже мере в снинях и любу псиля, хям и бяках лывиз отшинь, а с нярами снинях сыснацинь. Быть мама снуынь, нелев забить рабынь, родили цыщить во фноли льба, а стыщут на две сысаны нежар с ими таркамынь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.

нашей любимой рубрике «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Советы садоводам. Сейчас весенний, летний, осенний сезон. Многие проводят много времени на своих садовых участках. И поэтому небольшая рубрика «Для вас, дачники». С ней познакомит вас наш ведущий специалист Кирилл. Но без корректора.
1: Заведы с задофотом.
2: Без корректора.
1: Мини-дрябки. Езри в сапом загу остается все римше зема, освепещенного цолсом не менее сеждива мечцов врень, а фырумать поп-дрябки гузды и фередья, сжимающие овещению, не хочется, то суфиздумит кругое режефие. Обретелиде зеста горомы овещены цолсом на илобную часть дня, и разлопожиде на этих пламяшках мини-огоробники, один или родив 5 метров лопщадью, и в таком злуме ужохивать за такими дрябками ропщи. И ему же один зафет. Китайский лежомрик. Лежомрик облабает не только цепельными свойствами, но ужомит замепствоваться, как эпилент декора на тасочке. Вызатив его у шлабасара, вы со сремитем заздорите шифую и изрыгагать.
0: Ну что ж, спасибо, Кирилл. Просим извинения за дощупанные отпечатки, поскольку наш корректор сейчас в отпуске, и Кирилл выступал один. Ну что ж, до новых встреч. Всего хорошего.

do nothing else today. Stay here right beside me.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В эфире «Несвежие новости». В студии радио «Чепедук» Арсений Мухин. Вчера в Москве, 5 марта 1976 года, состоялся пленум Центрального комитета КПСС, избранного 25-м съездом Коммунистической партии Советского Союза. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева. Простите, сейчас звонит мобильник, сейчас я отвечу и продолжу новость.
3: Алло? Алло? Да? Здрасте. Да, я сейчас просто в эфире, да, вот читаю тут несвежие новости. Я сейчас дозапишусь, и через полчасика можем связаться, ладно? Ага, ну ладно, пока. Ага.
2: Простите. Продолжаем несвежие новости. Пленум единодушно избрал товарища Брежнева Леонида Ильича генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум единодушно избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе. Члены Политбюро – товарищи Брежнев, Андропов, Гречко, Гришин, Громыко, Кириленко, Косыгин, Кулаков, Кунаев, Мазуров, Пельши, Подгорный, Романов, Суслов, Устинов, Щербицкий, В.В. Кандидаты в члены Политбюро – товарищи Алиев, Демичев, Машеров, Пономарев, Рашидов, Соломенцев. Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев, Суслов, Кириленко, Кулаков, Устинов, Пономарев, Капитонов, Долгих, Катушев, Зимянин, Черненко, К.У. Пленум утвердил председателем комитета партийного контроля при ЦК КПСС товарища Пельше А.Я. Также пленум предложил кандидатами в кандидаты в члены Политбюро ЦК КПСС товарищей Светлакова, Галустяна, Харламова, деятели искусства Волочкову, Баскова, Никаса Сафронова, а также Евгения Петросяна. Это, простите, конечно, была шутка более позднего периода. Это были, как обычно, не очень свежие новости на радио Чипедук. По материалам свежей газеты «Комсомольская правда» от субботы 6 марта 1976 года. Газета основана в мае 1925 года. Это орган Центрального комитета ВЛКСМ. Цена номера 2 копейки. А наверху лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». В студии радио «Чепедук» с вами был Арсений Мухин. До новых встреч в эфире. А сейчас, как обычно, немножко современных музыкальных ритмов.

песни для близоруких дальнобойщиков Рангуна звучат в этот час по просьбе приморских библиотекарей.